0: обороним, засеем, сбудуем. С тобою, краину свою.
1: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Что ты шепчешь мне в

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко закликал жихаров Гомельской области не бояться ультиматуму Зеленского и заявил, что едет у довготерміновий отпочинок за межу.
2: Ну, то бок, вы тут как-нибудь сами разберитесь с настойливыми просьбами украинцев прибрать с межи технику, якая допомагает россиянам наводить цели по украинских городах и вёсках, а я покуль погреюсь на теплых пясках.
1: Что может означать это терміновое решение белорусского керовника съехать у несприяльный для его и краины час? Чи введе Россия войски у Беларусь, каб оборонить ее от Зеленского? Ну и ці стане пятница 26-го, тим самым часом икс.
2: У ефіры Еўрарадіо пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Юрый Дракахруст, а з ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Спадар Юры, давайте, можа быць, пачнем з такой свежай навіны пра тое, што Лукашэнка нечакана заявіў, што ў яго нейкія таемныя, не таемныя, але нейкія такія вось таямнічыя, скажам так, ну прынамсі падрабязнасцяў на гэты конт няма. Зараз таке командировка не

0: Миколой Бянько.
1: Ультиматум Володимира Зеленського относно ретрансляторів на території Білорусі, які поводлі українського боку допомагають російським безпілотникам наводитися на цілі у Києві і інших городах, став одною з найбільш гучних заяв останніх тижнів. Український президент фактично поставив перед офіційним Мінськом потребування ліквідувати інфраструктуру, яка може використовуватися для підтримки російських атак. Однак найбільш цікавою оказалася не сама заява, а реакція влади у Білорусі, докладніше її відсутність. На момент подрыхтовки этого тексту нема ніякого официального отказу от человека, який сапраўды може приймати подобное решение. Гаворка ведома про Александра Лукашенко. Замест того, каб публічно виказати свою позицію, ён отправився у Росію для черговых консультацій. Гэта само по собі виглядає вельми показально. Замест керовника держави заговорили іншие. На першым узроўні пропагандисты і провладные коментаторы. Наприклад, Рыгор Азаронак традиційно перайшоў до особистых образов на адрес Владимира Зеленского. Але подобные заяви мало что тлумашись. Гэта хутчэй эмоційная реакція у стилі дваровой сварки, чым позиція держави. Другий узровень – это силовий блок. Державний секретар Совета безпеки Александр Вальфович заявив, что Беларусь не допустить утягування у войну. Гэта уже больш серйозний сигнал. Але і ён не дає отказу на головне питання, ці готовий Мінськ виконувати потребування Києва адносно ретрансляторов. Нарешті третій узровень – регіональні керівники. Старшня Гомельського облвиконкаму Іван Крупко фактично переказав слово Лукашенки про то, что жихарам не варто хваливаться и что ситуация находится под контролем. Одночасово у державных медиа пошла просовываться версия, что ультиматум Зеленского нібито связаны с жаданием Украины перекрыть негативный информационный эффект от трагедии с белорусскими детьми у Бранской области. Але все это выглядит хуже, как спроба выиграть час. Складывается уражение, что официальный Минск пока что сам не вызначился, как реагировать на ситуацию. Тому выбирается традиционная тактика – максимально откласти отказ, позбегнуть резких кроков и параллельно узгоднить свою позицию с Москвой. У гэтым есть как плюсы, так и рызыки. С одного боку, такая осторожность снижает вероятность мгновенной эскалации и утягивания Беларуси в черговый виток конфликту. С іншага, яна еще раз демонструет залежность Минска от российской позиции в пытаниях безпеки. Тому сегодня Беларусь выглядит не как самостоятельный удельник этой истории, а худший как бок, который чекает выников консультации с Москвой и развития ситуации на фронте. Именно это ожидание покуль что становится головной державной стратегией.
2: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла новага дакладчыка па Беларусі. КДБ спрабуе вырбаваць беларусаў за мяжой праз сваякоў. Пачынаецца будаўніцтва новага аэрапорта непадалёк ад Варшавы. Пра гэта да іншае падрабязней праз 8 хвілінаў на хвалях рацыі.

Там днем он на Западе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот забьется, колебнава цляпы, те глухим я пришел до тебе.

0: чуешь, як пяе народ, як сталепей.
1: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинок? Молодого школьного наставника из Мазыра судили по политичным артикулям. 18 активистов незалежного профсоюзного и рабочего руху застаются за кратами в Беларуси. Про это да иншее пойдет размова в ближайшем выпуску новинок про схвилину литерально.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Молодого школьного наставника из Мазыра осудили по политичным артикуле. 18 активистов незалежного профсоюзного и рабочего руху застаются за кратами у Беларуси. У Дукорске майонтку под Менском раптовно отменили купалля.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Молодого школьного наставника з Мазыра 23-годового Александра Пархоменко осудили по политичным артикуле, поведомляя наша Нива. На працы Александра ценили как перспективного специалиста. У 2025 году он стал переможцем районного этапа республиканского конкурса сярод працующей молоди суперпрофи у сферы эдукации и науки и представлял Мазырщину на областном этапе. Процесс над Пархоменко проходил у Гомельском областном суде. Наставник признали виноватым у содейничания экстремистской деятельности. Ему просудили химию с накированием ти колонию. Онлайн он так и не заявился. У Белостоцким нет

0: Як мы уже ведаем з навінаў, Лукашенко выправіўся ў доўгатэрміновую камандзіроўку, і гэта адбываецца на фоне ультыматуму, які высунуў яму прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Ён патрабуе цягам вось гэтага тыдня да пятніцы фактычна зняць, адключыць рэтранслятары з беларускіх вышак, якія дапамагаюць расейцам кіраваць дронамі для атакаў на Украіну. Таксама патрабуе, каб Беларусь перастала пастаўляць паліва расейскаму боку. Еўракамісія, дарэчы, падтрымала высунуты ультыматум, заявіўшы, што Украіна мае права на самаабарону, гэтак сказала прадстаўніца Еўракамісіі Аніта Хіпер. Але наш госць, палітычны лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк, лічыць ультыматум Зеленскага непрадуманым выказваннем. Мая калега Аліна Андрэевіч абмеркавала з госцем ягоную пазіцыю.
1: Гость рации.
2: До конца ультиматума президента Украины Владимира Зеленского об выключении ретрансляторов, которые помогают российским дронам корректировать удары по Украине, осталось 2 дня. Но вы лечите заяву Зеленского помилковой. Чому?
3: Эта заява помилковая, она непродуманная, потому что она сприяет российцам. А росіяни весь час стараються втягнути Лукашенка у війну, тому що в них є свої інтереси. Ось, і такі заяви з ультимативними потребуваннями, вони дають можливість Росії зробити провокацію. Це значить під видом українців ударити по своїх ретрансляторах, об'явити это нападом з України і ввести свої війська на Білорусь. Я говорю так коротко. Це така, ну, елементарна речі. І тому трошки дивно, таке враження, що не продумали це наперед. Але це шкодне, перш за все, для України, ну, шкодне для Білорусі. Тому над такими речами є заяви розного кшталту, які, я кажу, значення не мають, а є такі, які можуть розкрутити певні події. І ось приклад з нападу дрона на білоруський автобус з дітьми показує, що Росія спішає, шукає можливості, щоб утворити такі конфлікти, вести свої війська, ну і, відповідно, продовжати свою політику. Це непродумана заява, вона не потрібна Україні, вона не потрібна Білорусі. Я думаю, ніякого виніку вона мати не буде, тому що в Україні, я думаю, є розумні люди, які нічого подобного по цій заяві робити не будуть, бо це тільки буде шкода. Так що шум, які тут підняли верхов, це в основному медійний шум, ну і різні там пропагандисти поднимаюсь, але у сутності оцінка ось така.
2: Але ж ще президент України ультимативно сказав, що у силах Лукашенка остановить так само відправку нафтопродуктів у Російську Федерацію.
3: Це гандель. Нафтопродукти споживають і шофери, і люди, які мають власні автомобілі. Це гандель держави. Вона гандлює тим, чим є можливості. Это абсолютно претензии дивные просто. Да.
2: А вот как отреагует Киев, когда официальный Минск не выполняет призыв по топливу?
3: Я ничего не ведал такого, но когда есть, то это абсолютно некорректная заявка. Умешание во внутренние справы. Они могут гандлевать чем хочешь. И молочкой своей, и, так сказать, электроникой, и всем. Это гандаль между державами. Это не купляние леопардов. Немцы продают Украине леопарды, это танки. Вот это есть военная справа. И когда уже говорить юридичной мовой, так возникают совсем другие выводы. Тому это претензии, что там продают бензин, все, ну, они просто дивные. Разумеется, это не той уровень, на котором можно будовать политику.
2: Як ви сприймаєте заяву міністра оборони Віктора Хреніна 21 червня, що воєнна стратегія Білорусі заключається в тим, щоб не втягуватися в конфлікт і забезпечити безпеку громадян? Напруга єсть, Але ёсць пэўная правакацыя, але ў нас выразная стратэгія, якую выказаў прэзідэнт Лукашэнка, ваеннага сэнсу уцягвацца ў канфлікт няма ад слова зусім. С такой же заявой миролюбивой выступил и дзяржсакратар Совета Безпеки Александр Вольфович. Як вы успрымаете эту такую раптовную, як бы, миролюбивую политику уже от высших чинов силовых структур?
3: Она ніякая не раптовная. Весь час Лукашенко не хочет ввязываться в эту войну. Она ему будет шкодная. Это видовочная речь. Путин тисне, потому что он полностью залежный от Путина, от России, покольки суверенитет променял. Вот. Але он ногами и руками сопротивляется этому тиску, потому что разумеет, что это будет конец его увады. Вот. А все те Вольфовичи, эти паны, они залежны, это участка режиму. Тому натурально они сопротивляются, как не стратить уваду. И то, что они не хочут влезть в войну, ратуючи свою шкуру, и не стать зброей у руках Путина, и что это не спряя тому, что все-таки война идет, это и в интересах народа, и в интересах демократа, и в наших интересах. Нам война не потребна, никому не потребна. Тем лико украинцам она не потребна. Тому эта позиция правильная, але это только позиция. А фактично политику активную и натиск проводит Путин, проводит Россия. Вот мы бачим этот конфликт помеж интересами России и Путина и интересами заховать скуру пророссийского режима. Это давно, это ничего нового.
2: Кто да поможет разрезать этот узел, який уже утворился? Зеленский так само, мабуть, як такие слова президент сказал, то он будет імкнуться нечто робить? Так само?
3: Ничего не будет. Вот сказал я, и это его проблема, как выйти из этого становища, что он сказал. Потому что это шкодно для Украины, но там же есть разумные люди. Это одразу будет квалифицировано как агрессия. Но же элементарная речь есть. Конечно, у сейчас войны законы не действуют, но все-таки пока что они воспринимаются заходами. Штатами. Тому это, что он сказал, я еще повторяю, это непродуманная заява. И она шкодная Украине, шкодная Белоруссии. На вот в деталях. Потому что то, что Лукашенко не распоряжается этими инструментами, ретрансляторами. Это российские ретрансляторы. И они их поставили, до речи, на домах поставили. Лукашенко ими не распоряжается. Тому и это не повинны ведать. Тому это трошки так все выглядит не то, что дивно, а просто, как кажется, словно.
2: Вот вы еще написали, что эту проблему с ретрансляторами могут вырешить спадары Трамп и Си Цзиньпин. Вы думаете, что станет Путин их слухать?
3: Я думаю, что когда они включатся в эту справу, я сомневаюсь, но могут включиться. Так як некалі Сі Цзіньпін у 22-м годзе паспрыяў таму, што спыніліся ўдары з тэрыторыі Беларусі, таму што Кітаю не патрэбна вайна ў Беларусі. У них ёсць тут свае інтарэсы, это добра, што яны ёсць, бо якраз я таму паспрыяла. Так што тут, калі скажа мне, што закруцілася б сур'ёзная, то Кітай не быў бы зацікаўлены. И Америка не зацікавлена, да и никто не зацікавлен, ни Беларусь, ни в том лику Украина, как утягивать Беларусь в войну. Ну, никто в этом не зацікавлен. И сам господар Зеленский не должен быть зацікавлен, и думать, что он пишет, что он говорит. Тому в этой ситуации, когда великие страны скажут свой голос, это не будет дипломатия, то я думаю, оно просто это спинится. Вот я не бачу тут особливо ничего серьезного. Але это небезпечно, потому что для России это потребно. Вот кому потребно, это для России. И тому они могут, повторяю, скористать эту заяву для того, как сделать провокацию, так сказать, начать конфликт, увести свои войски, стать в оборону братского лукашистского режима. И в конце этого все стоит ядерный удар по Украине. Ну, это элементарная речь, когда люди просто разбираются в правилах этой войны. Когда одна держава является наивеликшей ядерной державой. Самый великий ядерный потенциал у России. Элементарная речь, треба же разуметь. Потом война идет территориальная. Это не экспедиционный корпус. Не экспедиционная война, как американцы в Вьетнаме вели, теперь в Иране. Вот они проиграли этой войны, ничего за это не сталось. Это территориальная война, и тому эта страна, которая имеет такой ядерный потенциал, и имеет фашистскую владу, это треба уличить, что это фашистская влада. И она эту войну не повинна проиграть, бо у них есть ядерная зброя, это треба завсёды иметь на увазе. До речи, американцы это ведают, и Трамп это ведает, а этим попереджают. Тому это вот что починається, ти верхов там журналістки, ну, вони кажуть, окрім нервотропки, нічого не дає. Але справа така, що коли б це почало розвиватися по сценару Росії, по сторону Москви, то тоді тільки великі країни могли б повпливати. Тому що, як не кажи, все-таки Путін перед ними вимушений буде робити якісь свої виводи. І ще хочу повторити, що ця ситуація вигідна тільки Росії. Только Россия зацікавлена, как потягнуть Белоруссию в войну, как бы уполношенный фронт, как увести свои войски. Никто не зацікавлен, починаючи от Украины. И когда такое робится, когда дают такую шайбу для России, то это помылковое думание. Это просто ну, не продумали до конца. Вот и вся сутность.
2: Погорячился же Зеленский одним словом.
3: Не ведаю. Тут справа в том, что... Ну тут же трошки дивно, тут же целый шарах таких заяв. Вот полтора месяца назад был некий лист. Я читал этот лист, Путину написанный. Дивно, в принципе, когда пишут своему ворогу, то есть певный стиль, певная задача ставится, а не просто его так подколоть, изневажить и узловать. Незразумело. Ну вот эта заява так само. Вот тут он, значит, вмешается, там ударит и все. Подумайте про международное законодательство, как это будет воспринято, кому это выгодно, как бы поведет себя Россия. Ну подумайте, что вы робите, на что вам это украинцам это потребно.
2: Махчима, это Зеленский на пику эйфории от того, что у них зараз справы пошли лепей, что вот почали там бомбить Россию.
3: Может быть такое, але это шкодное. На войне, особливо с такой небеспечной краиной, с фашистским режимом, с бомбами, как Россия, треба иметь холодный разум и холодный разлик. Треба вельми умело себя поводиться. А тут эйфория. Эйфория сегодня есть, завтра не будет. Потому что это технологичная война. Украинцы молодцы. И они выкористали, как кажут, малую зброю, якая оказалась вельми эффективной. Я кажу, не треба мільйон за кожну ракету робити, де це за кожну там томагавка. Вони використали дрони, вони зробили такий прорив у технології воєнної. І використовують його, але такий самий технологічний прорив. Питання часу може зробити Росія. Може питання тільки пару місяців. Їх же велізарні ресурси, можливості, наука є, все. Тому поводження в цій ситуації повинні бути продуманные и, кажуть, свою перемогу треба замацовывать реально, а не некими, так сказать,
2: эмоциями, шталтами.
3: Так, бо эмоции, они изникают, и все на этом. А практика, она застается. Тому треба практично. Но я не хотел бы шмат про это говорить, как не подумали, что я роблю некие парады украинцам. Я просто тлумачу ситуацию, что тут зроблена помилка, якую скористає Россия. Вот уже им сутность.
2: Дякую щиро, господар Зенон. Всего наилепшего вам.
1: Гость рации.
0: З лідером руху «Вольна Білорусь» Зеноном Пазняком гутрила моя колега Аліна Андрієвич. Мені особисто все ж здається, що Володимир Зеленський, ягоная команда ведуть, що роблять, бо мають досвід існування і дійності у війні уже тягом 4,5 годів, коли ми беремо гэтую ось тотальну війну, відкрите російське уварвання, і тут бачна певная стратегия. И развязку, я думаю, мы с вами заспеем.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обьяква успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брут на палочке ватные. И шукаем без концеха выйти у слова просторные. Ты никем не хотела

Юля на хвалях белорусского радио Рация. Витаю, шановное господарство, особливо витаю тех, кто может только-только до нас долучился. Я обещал вам рассказать про самую небеспечную пару года для сердца, ну как я, кардиологи. Вот. И что-то мне подсказывает, что вы догадались, до чего я веду. Соправда, у такие периоды варто особливо старанно сочить за здоровьем своего сердца. Про это рассказали специалисты. Ну и, вядома ж, тра-та-там, летняя спякота может стать серьезным выпробованием для сердечно-сосудистой системы. Вогуле, коли поглядеть на прогнозы синоптиков, там трохи страшновато. Я так сказал. Одинае радуе тое, что крыху там штосьці меняется, штосьці у боку все ж таки понижение температуры, то бок там до 39 може не дойде, спадзяюся. Уже там 37 я бачу. Нет, 39 и 37, конечно, не ведаю, ці зауважная вот гэтая розница, але не про гэта гаворка. Але не, и про это так само заблытался. Короче, кажучи, высокая температура поветра, страта вадкости, нагрузка на организм, здольная подвышать рызыку погоршения самоотчувания, особливо у людей с хроничными захворываниями. Это, конечно, не открытие, а нак. Повышение температуры поветра наупрост уплывая на працу сердечно-сосудистой системы. Организм вымушен больше активно остуджаться, за чего сердце начинает працавать больше интенсивно. Кожный додатковый градус тепла может приводить до подчащения сердечного ритма. При мощной спякоте сердцу доводится выполнять значно больше працы, навод тады, коли человек находится у стане спокою. Подчас перегрева сосуды поширяются, что снижает артериальный тиск. Каб компенсовать гэты измены и подтримливать нормальный кровозворот, сердце начинает скорочаться частей. Ситуацию погоршает обезвоживание, страта вадкости робить кровь больше вязкой, а разом с потом организм губляет важные минералы, калий и магний, и натрий так само, которые гуляют ключевую роль у подтримании стабильного сердечного ритма. На привыкание до спеки организму звычайно потребуется от 1 до 2 тыдняў. У гэты перыяд сардэчна-сасудзістая система адчувае дадатковую нагрузку. Асаблівую увагу да свайго стану спецыялісты раяць надаваць людзям старэйшым за 50 гадоў, пацыентам з падвышаным ціскам, цукровым дыябетам, парушэннямі сардэчнага рытму ды іншымі хранічнымі захворваннямі. Як абараніць сэрца ў спякотныя дні? Ну, важна регулярна папаўняць страту вадкасці, піць ваду тягам дня, не чакаючы з'явлення смагі. Аднак людзям, якім рэкамендавана абмежаваць ўжыванне вадкасці, варта ўсё ж такі прытрымлівацца індывідуальных прызначэнняў, кажа спецыяліст. Таксама пажадана пазбягаць інтэнсіўнай фізічнай актыўнасці ў самыя гарачыя гадзіны дня, ну гэта прыкладна ад 11 до 17 гадзін. Для прагулак, трэніровак, некіх іншых нагрузак лепш выбіраць ранішні ці вечаровы час. Знізіць нагрузку на организм помогают прохолодное помешкание, выкористание кондиционера и вентилятора. У спекотной надворье рекомендуется носить свободное одение светлых оттенков с легких тканин. Так само варто обмежевать уживание алкоголю, бо он сприяя обезвоживанию и может негативно уплывать на працу сердца. Тяжкую и тлустую ежу лепше заменить больше легкими стравами и силковаться невеликими порциями тягом дня. Ну, короче, кажучи, парады такие слушные, и мне подается, вы ведаете эти парады усе. И увогуле про спеку мы с вами еще поговорим, вось литерально про сгодинку. Доведаетесь, как спякота уплывает на працу мозгу.

0: рация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным.

Бой Джордж на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надворье традиционно. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, без опадков, кажут синоптики. Температура по ветра от 24 до 27 тепла, ветер неустойливый от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь все в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, тому да, чакайтесь.

Палац на хвалик белорусского радио Рацы. Обяцаў рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Ну и поводле белорусских синоптиков завтра, у четверг 25 червеня, умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать малоактивный фронтальный подел, який рухается на фоне в области повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность у ночи переважно по полночно-усходней полове. Днем местами по краине короткочасовые дожди, у особных районах махчимы навальницы. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 10 до 16, а максимальная днем от 21 до 27. По полдневым заходе 28-30 тепла. Атмосферный тиск истотно не изменится. У пятницу 26 червеня на дворе у Беларуси у основным будут сформировать малоактивные атмосферные фронты с полночной акватории Балтийского мора. Зменливая хмарность у ночи переважно по полночно-усходней полове. Днем у особных районах республики короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы у особных районах слабый туман. Ветер ночью зменливый, днем полночно-заходний, полночный умеренный, местами порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 16, а максимальная днем от 21 по полночному сходе до 32 по полдневым заходе краины. У субботу 27 червеня территория республики будет находиться под уплывом антициклону с центром над заходом Беларуси. У полночно-усходних районах краины отобьется уплыв малоактивного атмосферного фронту. Зменливая хмарность чакается, переважно без опадков, только ночью местами по полночи, а днем по полночному сходе краины чакаются короткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 15, по полдневым заходе до 17, ну а максимальная температура поветра днем от 21 по полночному сходе до 33 градусов по заходе.

Это Sky на хвалях белорусского радио Рация на початку черговой музычной информационной годины. Сегодня у середу 24 червеня. Витаю, шановное господарство. Олесь Дубовец тут. Як завжды, не глядя ни на что, зычу всем доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Ну и запрошаю, что тычется музыки, нас с вами чакают Мьюз, Хабакук, Унискладовая с Алексеем Стоксом, Джордж Харрисон да иншие. Ну и хвилинок про 10-12-13, як обяцаў, расскажу вам, і вы даведаецеся, як спякота ўплывае на працу мозгу. Новыя даследаванні паказалі, што анамальная спёка можа мець наступствы, пра якія многія нават і не задумваюцца.

Джордж Харрисон на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно, крыху про надворье нагадаю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадка, укажут синоптики. Температура по ветра от 24 до 27 тепла, ветер неустойливый от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Молодого школьного наставника из Мазыра осудили по политичному артикуле. 18 активистов незалежного профсоюзного и рабочего руху застаются за кратами у Беларуси. У Дукорске майонтку под Менском раптуна отменили купали.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Молодого школьного наставника из Мазыра 23-годового Александра Пархоменку осудили по политичному артикуле, поведомляя наша Нива. На працу Александра ценили как перспективного специалиста. У 2025 году он стал переможцем районного этапа республиканского конкурса «Сярод працующей молоди» суперпрофи у сферы эдукации и науки и представлял Мазырщину на областном этапе. Процесс над Пархоменком проходил у Гомельском областном суде. Наставника признали виноватым у содейничании экстремистской деятельности. Ему присудили химию с накированием ти колонию. Онлайн он так и не заявился. У Белостоцким не театре прошла премьера фильма «Беляцкий анброукен». Это фильм про всех нас. Так усприняла документальную стужку про правооборонца Олеся Беляцкого былая полезневоленная журналистка Лариса Широкова.
4: Были там такие вельми щемливые моменты, когда хотелось плакать, когда была Беларусь, когда была и людей, которые добрых, адукованных, культурных, патриотично настроенных таких соправных белорусов, и они мусить сидеть у тюрьме, покутывать фактично. И я себе там так само бачила, что я там стояла, плакала, когда меня вызволяли 11 вересня перед американской амбассадой. И это так само меня что-то триггернуло.
3: Подчас премьеры фильма присутнішали лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий с жонкой Наталией Пінчук. И у протяг темы репрессий. После падения 2020 года белорусские улады фактично знищили незалежный профсоюзный рух Украине. Незалежные профсоюзы были ликвидованы по решению суда, а их лидеры и активисты стали объектами репрессий. По водле данных Белорусского конгресса демократичных профсоюзов за 6 годов проскриминальный переслед прошли больше за 50 представников и активистов незалежного профсоюзного и рабочего руху. На сегодняшний день за кратами застаются 18 из них. Некоторые из активистов утримливаются у неволи уже больше за 4 года, а призначенные им термины изневоления досягают 15 годов. Тем часом у музейном комплексе «Дукорский майонток», что под Менском, раптом отменили святкование купали, запланованное на 28 червеня. Про это администрация поведомила у своих соцсетках. Причина отмены не называется. Гроши за квитки, набытые онлайн, можно вернуть в особистом кабинете. При конце травня «Дукорский майонток» трапил ухудшный скандал. Одна из белорусок опубликовала у соцсетках видео, у яким доказывала, что живелы у комплексе утримливаются у неналежных умовах. Видео хутка стало вирусным, и у Дукорский майонток приехала проверка с Минприроды. Инспекторы не знайшли порушения во умовах утримания, однако были выявлены порушения регистрации диких живел у неволи, а так само порушения природоохранного законодательства по обыходжению с отходами. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў.

0: Цього дня упевнена комусь придадуться, ну а потім недзе на 20-й хвилине. Тут і знову рація у подорожжа, где были да и что бачили наши корреспонденты.
1: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.

Элтон Джон на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность без опадков. Температура по ветра от 24 до 27 тепла. Ветер неустойливый, от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

IQ48 на хвалик белорусских радиорации. Ну и маю час нагадать про Кола Дён с бородой, программу, где картаю сторонки музычного календара, да и узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня тут будут Артур Браун, Джефф Бек, Глен Медейрес, а так само гурты Fleetwood Mac, Dire Straits, Tears for Fears, Кино, Рамштайн, да и Nightwish. Долучайтесь, будет цікаво музычно разностайно, это обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

ПАРЕ призначила нового докладчика по Беларуси. КДБ спробуе вербовать белорусов за мяжой праз свояков. Починается будаўніцтва нового аэропорта неподалек Варшавы. Про гэта, да и про іншае, вось уже литерально праз 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич.

0: возера. С нагоды 70-годия своего заснования отдел археологии Подляскага музея у Беластоку подрыхтовал серию лекций, присвеченных наиважнейшим открытиям, доследованиям и проектам, которые проводили музейные доследчики за опошние 70-годия. Серия юбилейных лекций начинается с докладу Адама Ваурусевича и Михаила Пшездецкого. Встреча будет присвечена одной из наиновших доследчих программ в рамках проекту «Бобровский биорегион. Рака и человек». Одним из наиболее цікавих аспектов археологических прац, которые ведутся уже несколько годов, являются раскопки, которые проводятся каля Липска на верхнем течении реки Бобра. Початок встречи 16-й године в музее Ратуша у Белостоку. У Белостоку отбывается 12-й международный фестиваль лялечных школ у «Лялька не лялька», а 12:45 открывается выстава праца у студента-технолога у лялечного театру Театральной академии имени Зельверовича у Белостоку. Выстава открывается у фойе школьного театру имени Вильковского. Можно ее наведать за полгодины до каждого спектакля. А 13-й године отбудется открытие фестивалю, почнется спектакль «Твар» Театру мастерства УЗ Вроцлава. А 16-й године почнется студентский спектакль «Хто ты?» Віленського театру з Литви. Спектакль покажуть у Белостоцьким нетеатре. Подляский институт культуры запрошает на концерт «Узы акустичні». Початок 18:30.
1: Белосток и Подляш.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 24 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Артур Браун, Джефф Бек, Глен Медейрас, а так само гурти Fleetwood Mac, Dire Straits, Tears for Fears, Кіно, Рамштайн, The Nightwish. Долучайтеся. 24 червня 1942 народился Артур Браун, соправдное имя Артур Вилтон, ангельский рок-музыка и автор песень. Прославился своим первым альбомом The Crazy World of Arthur Brown 68 года, але не здолел потым повторить поспех. Браун был одним из пионеров ярких сценичных шоу, активно выкористовывающий вогненные спецэффекты. Бадай, самой ведомой композицией Брауна является Fire, и нечто мне подказывает, что вы я так само добро ведаете.
2: I am the god of hellfire, and I bring you...

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 24 червеня 1947-го нарадился Мик Флитвуд. Полное имя Майкл Джон Келс Флитвуд. Британский и американский бубнач, наибольш вядомы як заснавальник и один и неизменный удельник гурта Флитвуд Мэк, назва якого складена з ягонага прозвища, а так само с паловы прозвища яго коллеги Джона Макви. Акрамя Флитвуд Мэк удельничал и у інших проектах, а так само зняўся у некалькіх фільмах у эпізодычных ролях.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяй-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 24 червня 1949-го народился Джон Илсли, ангельский музыка, який прославился як бас-гитарист гурта Dire Straits. Илсли был одним из основальников Dire Straits и оказал значный уплыв на формование их музычного стилю. До моменту распаду коллективу у 95-м годе он застався одним удельником оригинального складу, окромя ведома ж неизменного лидера Марка Нопфлера. Так само записал 6 сольных альбомов, але мы слухаем Dire Straits.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Это белорусская радио «Рация». Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 24 червеня 1963-го народился Юрий Ти Георгий Каспаран, советский и российский музыка, гитарист гурта «Кино». Это один из самых популярных советских рок-гуртов 80-х годов. Стилистично команда отошла от многих традиционных элементов так званого русского року. У приватности, заместо звычайных ударных, нередко выкористовывались разностайные эффекты, створенные с допомогой драм-машины. Цікавое супадение, але факт. Аккурат 24 червеня 90-го на стадионе «Лужники» отбылся апошний концерт гурта «Кино».

Напрыканцы программы «Изноу день на родину» боз музычных, тикаля музычных подеяв только тое, что 24 червеня 63-го у студии BBC у Лондоне у першиню был продемонстрованы бытовый видеомагнитофон, а у такий же день 82-го альбом «Scorpions Blackout» отрымал статус «золотого». 24 червеня 1978-го народился Эрна Мати Юхани Вуоринен, ти просто Эмпу Вуоринен, гитарист финского симфометал-гурта Nightwish. Почав грать на гитары у 12 годов разом с Томасом Халапайнином, лидером гурта и клавишником, створая большую частку музыки Nightwish. Вуоринена легко познать по его росту, який складая каля 165 сантиметров, але гэта яму, як мне подается, не заминая.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Молодого школьного наставника из Мазыра осудили по политичному артикуле. 18 активистов незалежного профсоюзного и рабочего руху застаются за кратами у Беларуси. У Дукорским майонтку под Менском раптуна отменили купали. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Молодого школьного наставника из Мазыра 23-годового Александра Пархоменку осудили по политичному артикуле, поведомляя наша Нива. На працу Александра ценили как перспективного специалиста. У 2025 году он стал переможцем районного этапа республиканского конкурса «Сярод працующей молоди» «Суперпрофи у сферы эдукации и науки» и представлял Мазырщину на областном этапе. Процесс над Пархоменком проходил у Гомельским областным суде. Наставника признали виноватым у содейничании экстремистской деятельности. Ему присудили химию с накированием ти колонию. Онлайн он так и не заявился. У Белостоцким нетеатре прошла премьера фильма «Беляцкий анброукен». Это фильм про всех нас. Так усприняла документальную стужку про правооборонца Олеся Беляцкого былая полезневоленная журналистка Лариса Широкова.
3: Были там такие вельми щемливые моменты, коли хотелось плакать, когда было і Беларусь, шкода была і людзей, якія добрых, адукаваных, культурных, патрыятычна настроеных такіх сапраўдных беларусаў, і яны мусяць сядзець у турме, пакутаваць фактычна. І я сябе там таксама бачыла, што я там стаяла, плакала, калі мяне вызвалялі 11 верасня перад амерыканскай амбасадай. І гэта таксама мяне што трыгернула.
2: Падчас прэм'еры фільма прысутнічалі лаўрэат Нобелёўскай прэміі міру, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі з жонкай Наталій Пінчук. И у протяг темы репрессий. После падей 2020 года белорусские улады фактично знищили незалежный профсоюзный рух Украине. Незалежные профсоюзы были ликвидованы по решению суда, а их лидеры и активисты стали объектами репрессий. По водле данных Белорусского конгресса демократичных профсоюзов за 6 годов про криминальный переслед прошли больше за 50 представников и активистов незалежного профсоюзного и рабочего руху. На сегодняшний день за кратами застаются 18 из них. Которые из активистов утримливаются у неволи уже больше за 4 года, а призначенные им термины изневоления досягают 15 годов. Тем часом у музейном комплексе Дукорский майонток, что под Менском, раптом отменили святкование купали, запланованное на 28 червеня. Про это администрация поведомила у своих соцсетках. Причина отмены не называется. Гроши за квитки, набытые онлайн, можно вернуть в особистом кабинете. При конце травня Дукорский майонток трапил ухудшный скандал. Одна из белорусок опубликовала у соцсетках видео, у яким доказывала, что живелы у комплексе утримливаются у неналежных умовах. Відео хутка стало вірусным, і ў Дукорскі маёнтак прыехала праверка з Мінприроды. Інспектары не знайшлі парушэнняў ва ўмовах утрымання, аднак былі выяўленыя парушэнні рэгістрацыі дзікіх жывёл у няволі, а таксама парушэнні прыродаахоўнага заканадаўства па абыходжанні з адходамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +22, +28. Вецер заходні і паўночна-заходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: компаниями говорится, что нужно что-то делать. Вот что-то нужно делать и подчеркивать значимость этой инициативы.
1: Станислава Крылевская, как ты бачишь это питание? Ці може у тебе іншое отчувание? Такого нема отчувания, как у меня?
2: Это такая подмена понятий, когда одной рукой у нас объявляют год женщины и закрывают глаза на какие-то структурные проблемы, на ситуацию с проблемой там, домашнего насилия. С экономическим неравенством. Оно нам показывает красивую картинку, вытаскивают этих бедных женщин, заставляют их еще больше поработать, отчитаться, сделать какие-то красивые лозунги, написать об этом в медиа и в статьях. Но в тот же момент принимается закон о пропаганде бездетности, о давлении на квир-людей. И получается, что год, когда мы приглашаем права, потребности женщин, ухудшаем им жизнь на законодательном уровне.
1: Провел эту цитату, меж иншим, про то, что на гэты конкурс так запрашаюць прыгожую частку чалавецтва. Мне здаецца, што гэта само па сабе ўжо некі такі штамп, які гадоў 20, калі не 40 гадоў, ўжо абсалютна не актуальна. Так, вось у сучасных рэаліях некі іншы падыход, вось гэтыя людзі, якія вось яшчэ выкарыстоўваюць такія фразачкі, што вось, калі ласка, зараз мы зробім мерапрыемства для прыгожай часткі чалавецтва. Як вам здаецца, могуць яны нешта такое цікавае, крэатыўнае падрыхтаваць і, уласна кажучы, некім чынам изменить свой подход, да, женщина? Станислава, с тобой хотел бы застаться.
2: Такой подход можно встречать не только у чиновников нашей Беларуси, но и также у представителей демократического сообщества и общественных организаций. Это такой сексизм, который годами процветает. Конечно, если ты хочешь там действительно подумать, что можно улучшить положение женщин, можно всегда спросить у самих женщин, да, что, во-первых, сами женщины сказали, что им нужно, сказали, какие у них потребности, получили какие-то инструменты и возможность влиять на принятие решений. Причем, опять же, повторюсь, это касается везде. И всех ситуаций, да, не только государственного управления у нас в стране, но и в тех процессах, в которые мы погружены, как белорусы и белорусские, и в эмиграции, и в каких-то других процессах в том числе.
0: Согласна со Стасией в первую очередь, но здесь есть еще один такой момент, что демократическим силам и тем мужчинам, которые по-прежнему еще используют какие-то гендерные штампы, сексистские, типа там про прекрасную половину человечества или красивых женщин и все такое. Есть мы, такие как watchdogs, как мы себя называем, которые могут им на это указывать, и мы это постоянно делаем. И так или иначе, какой-то процесс образовательно-просветительский происходит, и кто-то из них начинает по-другому действовать. Это из позитивных. Но что касается государственных чиновников, тех, которые есть в нынешней Беларуси в политическом режиме, то там, конечно, им на это никто не указывает. Поэтому они продолжают все это копировать и продуцировать. Но тут есть еще один момент. Я вспомнила, что недавно специальный рапортер по правам человека ООН Нильс Мажейкис давал доклад, и он назвал один из показателей того, что происходит, ну, помимо репрессий, это такая тотальная советизация. Это все, это как раз из очень такого советского прошлого, когда в передовицах, там, не знаю, в газете «Правда» или в каких-то таких подобные штампы, ну, встречались, наверное, каждый день, и такое отношение к женщинам, как к объектам, как к украшению, всему, что с этим связано. И это, конечно, примечательно, особенно, когда речь идет, я так понимаю, про конкурс косцов, то есть тех, кто косит, да, то есть женщины наравне с мужчинами вышли и продемонстрировали свои способности, но при этом все равно идет отсылка к их внешности. Спрашивается, зачем это делать? Ну, потому что никто не думает и просто воспроизводит то, что привычно, и то, что сейчас воспроизводится еще чаще, чем раньше.
1: Ну так, але сівітызацыя Беларусі на даўно ўжо адбывалася. Яны ж самі ганарацца тым, што яны, умоўна кажучы, паслядоўнікі вось той савецкай сістэмы, якая была на працягу колькі там гадоў, 80-90 гадоў.
0: Да, абсалютна, но былі перыяды, когда это как-то уходило, наверное, на второй план. Помніце, был перыяд диалога Евросоюз-Беларусь, когда все-таки было очень много прогресса, в том числе и в нарративах, и это уже не так употреблялось, но сейчас это такой очень сильный откат назад. Гораздо больше, чем даже в 2020 году или в начале 2000-х. И это очевидно по разным показателям. И этот год женщины, мне кажется, это тоже такая вот практика из очень далекого прошлого.
1: Я, мне кажется, начал с некой такой нудной вельми нотки, так, о проблемах начал говорить. Вот такое мое трошки негативное восприятие этого года. Які ваші такі агульні назірання, коли говорить у вогулі про гэты охот жанчыну, як ён ідзе, як ён праводзіцца? Ну, от акрамя, ну, таких нікіх фармальных, мне здаецца, мерапрыемства абсалютна. Хаця там же быў нікі жаночы форум, якісь там з Расіі коуч прыезджаў і жанчынам распавядаў пра то, як трэба развіваць сваю сексуальнасць. Нават Беута пра гэта пісала, што там нікі расійскі коуч, супер-супер-стар, прызнаюся, я не ведаю, бо не трапляўся ён нігідзе. Але Беута там пісала, што вось там некий форум жаночы проходил, некий суперстар-коуч за Россией приехал и будет белорусским женщинам тлумачить, как знайсти свою сексуальность. Боже, нечто вы в этом ходе так само зауважили позитивного. Вы усмехаетесь, девчата, что коуч той ничему не научит белорусских женщин. Станислава Хлевска, твое бачение.
2: У нас и так начинают женщину просто не сводить до функции. Женщину, которая должна рожать, ублажать, веселить, украшать, при этом успевать работать, успевать заниматься семьей, потому что очень часто в основном вся нагрузка ложится на женщину, должна заниматься старшими родственниками, должна решать какие-то ментальные вопросы и в целом следить за всем тем, что происходит за менеджментом в семье. И при этом еще должна быть веселая, позитивная, когда красивая, счастливая, украшать собой весь этот мир. Ну и, конечно, я отслеживаю все какие-то новости только по тем вспышкам в медиа, которые появляются. Сложно, конечно, судить о том, как на самом деле это происходит в Беларуси, не находясь там. И тут сложно тоже лукавить и говорить, что я знаю все, что происходит на местах. То, что дается в паблик, и то, чем, видимо, гордятся, что хотят продемонстрировать, это меня, конечно, больше расстраивает. И от коучей различных этих показательных выступлений. Опять же, работая с женщинами, с потребностями женщин, я вижу, что ситуация только усугубляется. А это вопросы насилия, это какая-то помощь правовая, это экономическая ситуация и так далее. Это возможность в целом выезжать куда-то, образовываться, узнавать что-то, чем-то интересоваться, потому что все эти возможности у нас схлопываются. Конечно, тут найти позитивные моменты очень сложно. Вот. Ну, из хорошего, что некоторые пытаются писать феминитивы в медиа. Вот. Может быть, Юля более позитивная.
1: Державная медиа так само выкористовывают феминитивы зараз? Ну,
2: да, были попытки замечены.
1: А чему ты говоришь спробы? Это отрабатывается, что не пошло далее, эти просто пару разов зауважили?
2: Я заметила несколько раз, это были попытки, я их поддерживаю, вот. Не всегда они были удачные, но за стремление спасибо.
1: До речи, в белорусском демократичном сиротку так само с феминитивами вельми шмат можно дискутовать, але мы про это на полностью не будем дискутовать. Я, до речи, за, мне здається, что они просто мають увайсти у наше життё, и я не ведаю, я просто ситуацию рассказываю, но вось, коли говорить, например, про женщинок, которые керуют, так, мы докладно ведаем, что у нас есть король, королева, цар, царица, ну, то есть мы ж не называем Екатерину некую другую королем, так, эти царом. Мы поговорим царицей, бо она керовала там у неким 18-м стагодзе. Тады была потреба придумать, умовно кажучи, той феминитив. Зараз у нас у 21-м стагодзе першая президентка з'явилася у 60-х годах у Аргентині, в Боголі, калі казаць. Ну то адкуль мог гэты фемінітив увайсці ў жыццё, калі да гэтага у нас ніякіх прэзідэнтак не было, а керавалі толькі мужчыны. Гэта абсолютно про гэта. Юль, ну вось бачыш, Станіслава говорить, что можа ты знайдзеш некія пазітыўныя рэчы ва ўсіх гэтых ідэалагічных прапагандысцкіх штуках.
0: Нет, я не найду. Я только скорее на посмеяться иногда от кринжовых вещей, которые случаются. Причем, думаю, они не специально, но вот они показательны с точки зрения, например, того же визуала про на самом деле отношение к белорусским женщинам. И по этому поводу я вспоминаю два момента. Первый — это этот постер и битборд, и не один, которые висели в разных городах, на котором было написано «Год белорусской женщины», и где-то, наверное, две трети занимал портрет Лукашенко. Ну, и это все, что вы должны знать про то, как выглядит белорусская женщина. А второй момент, я не помню, в каком-то районе тоже был какой-то конкурс, по-моему, и поставили, так, ну, я бы сказала, надгробную плиту. А, по крайней мере, она так выглядела в таком черном, наверное, граните или мраморе, я не помню, и тоже было написано «Год белорусской женщины» там, и какое-то посвящение. И
1: вот так, это да, вот... речи, потом ее наменяли, их это, ну, с резонансом.
0: Да, но такая, абсолютно, но изменения не намного улучшили саму эту идею, вот этот визуальный образ, да, отношение к женщинам. И нет, для меня это все абсолютно действительно такое декоративно-декларативное, поскольку Станислава абсолютно права, слова, что положение, ситуация ухудшается, женщины находятся под большим прессингом, под репрессиями, с разных сторон попадают под это, и не только с точки зрения там закона против бездетности, под который в первую очередь попадают женщины, вот этой пропаганды, да, но и многих других моментов, и не только женщины-политзаключенные, но и в целом, и репродуктивные права уменьшаются, и каким-то образом поражаются, и вообще ситуация ни на каком из направлений, ни на рынке труда, ни в сфере образования, медицины, ни тем более с домашним насилием, не становится лучше. Реальные проблемы женщины никто не решает, потому что никто не обращается к ним, никто не делает никаких исследований, не дают статистику, все скрывается, поэтому мы можем только исходить из связи с теми женщинами, которые остаются в Беларуси, получать информацию от них непосредственно. Какие-то вопросы стараемся подсвечивать и решать настолько, насколько мы можем.
1: Зауважаюць наши гости. Нагадаю, с нами первая наместница прадстаўніца по социальной политике Объединенного пераходного кабинета Юлия Мицкевич, да и прадстаўніца фемгруппы Беларуси, заснавальница инициативы супраць гендерного гвалту не одной Станислава Терентьева. Протягиваем программу.
3: Мы бачим публицистика де интервью на Радио Рация.
1: Мы окрасили уже, что есть проблема, так, и про их будем далее говорить. Я хочу, как мы, знаешь ли, отказываюсь на одно такое пытание. Но все ж таки, да, житё поделилось на до 20-го года и после 20-го года. Вот, напевно, перед 20-м годом вы ж, так само, не веду, это официальные союзы женщин, супрацоўнічалі, назирали, как они працуют. Яны так само зараз робят ставку на это официальные профсоюзы женщин. А уже там, вот, о проблемах у вугле никто не будет говорить. Нема никаких у нас посылок думать про то, что все ж таки, ну, хоть некие локальные проблемы женщин, и они, сапраўды, эти державные профсоюзы смогут узнять, подускатывать, вырешить неким чином их. И все ж таки зараз таки час, что не до ворошения проблему, и увогуле нельга у Беларуси говорить, что эта проблема есть.
2: Я бы сказала, что мы не можем, конечно же, опять не погруженные в эти процессы, утверждать, что ничего не решается, да, но мы можем смотреть на те результаты, то, что мы видим. Мне кажется, такая проблема у нас в стране сейчас, что любая критика воспринимается не как критика конкретной сферы или конкретного какого-то положения. Какие-то нападки на власть и люди из-за того, что не понимают, как работает процесс принятия «черный ящик», да, что можно сказать, а что нельзя сказать, чтобы это не считалось как предательство, не расценилось как критика, выбирают вот в этом общем поле непонимания, как двигаться, какие-то вещи умалчивать или очень мягко, вероятно, про них говорить. Поэтому я бы сказала, что даже если про что-то говорится, да, что-то поднимается, что-то обсуждается, да, где результат? Это структурные проблемы, и многие из них требуют такой политической воли, изменения на уровне принятия решений. Не обязательно там менять конституцию, хотя местами бы и следовало, но как минимум те решения, которые на уровне исполнительной власти, там, в районных центрах, городах и так далее. И вот этих изменений по той, опять же, статистике, по тем данным, по той публичной информации, что у нас есть по ряду проблем, я не вижу. Опять же, очень сложно работать в поле, где ты эту информацию собираешь по крупинкам, да, где люди боятся чем-то поделиться. У нас у многих ухудшился доступ к нашей целевой аудитории. Я думаю, что даже не в каких-то темах проще, потому что когда, например, у женщины проблемы с домашним насилием, она обращается туда, куда находит помощь, да, там уже нету каких-то надстроек, да, что это там в эмиграции, что это какая-то, возможно, оппозиция, что это связано с там, протестами 20-го года. Это уже не важно, важно, что нужна помощь, нужно обратиться. Поэтому у меня есть какой-то выход на людей. Но вот мы многие потеряли связь, чтобы понять, какие реальные ситуации, какие реальные положения в ряде сфер, где мы просто ограничены в своих возможностях. Я надеюсь, что они поднимают эти темы, я надеюсь, что что-то решается. Но, к сожалению, общая картина только ухудшается.
0: Ты сказал про профсоюзы, государственные...
1: Профсоюзы, жаночая организация, вот это. Но они же там нечто мают робить, они же не могут только вот шильды такой быть.
0: Да, безусловно, но какие-то мероприятия, наверное, проводятся, и мы видим даже по публикациям в СМИ. Но нужно же понимать, что тот же самый Белорусский союз женщин имеет очень четкую повестку и четкую артикуляцию того, как они к этому относятся. Председательница этого союза говорила о том, что для них понимание равенства – это когда женщина может быть одновременно строить карьеру и при этом заниматься домом, воспитывать детей и быть счастливым.
1: Супермен, да? Таки.
0: Да, да, но это такой неопатриархат в чистом виде, когда уже женщинам как патриархате не говорят, что у них совсем нету никаких прав. Зато говорят, что да, вот, пожалуйста, можете строить карьеру и заниматься тем, чем вы хотите. И при этом на нее накладывается еще двойная, тройная нагрузка по домашним заботам и делам. И при этом она еще обязательно должна выглядеть там счастливой и радоваться жизни. Но это же не говорит о том, что каким-то образом, как правильно сказала Стася, решаются проблемы на структурном и системном уровне. И опять-таки ни один профсоюз в Беларуси на сегодняшний момент, как и ни одна организация, какая бы она ни была, тем более женская, не может быть не в логике существующей идеологии и существующего режима. Не может просто поднимать те вопросы и те проблемы, которые есть, если это каким-то образом не следует линии партии, да, условно говоря, то есть идет вразрез с государственной политикой. Если тот человек, который называет себя президентом, очень четко заявляет какие-то абсолютно шовинистско-сексистские вещи, то никто не будет ему перечить и говорить про какие-то права женщин или там про гендерное равенство. Гендер вообще назван национальной угрозой в нынешней Беларуси согласно концепту национальной безопасности. Поэтому, безусловно, мероприятия можно проводить разные. Знаете, там коуча пригласить, который будет рассказывать женщину про их сексуальность почему-то, как будто бы он знает об этом. И вообще женщина, ну как бы и мужчина, который про это говорит, это просто какой-то нонсенс. То есть принцип «ничего о нас без нас», он давно утерял актуальность в Беларуси. Надо же помнить, что все женские организации, в том числе сервисные, которые помогали, уничтожены еще в 21-м году окончательно. Те, которые остаются еще работать и как-то что-то пытаются делать, они все-таки есть, да, их немного, но они тоже не могут позволить себе действовать так, как бы им хотелось. Все равно приходится как-то мимикрировать.
1: Просто хотел вернуть увагу, вот я сказал, что вот мы запомним этот тезис про то, что вы говорите, что у вуголе становище женщин в Беларуси погоршилось в этом годе, у этом годе женщин. Говорка идет про этот закон, который мы называем о пропаганде, бо там, здається, собрали пропаганду усяго и child free, и так само інших питанняў. Я не ведаю, но мне здається, что, калі б нехто думал про политику в Беларуси, мне здається, про гэта речу вогуле не думаюсь. Ну, бо, напевно, кто-то подумал, что, может, аккурат гэты закон у гэтым годзе, калі у нас год жанчыны, то, напевно, не варта яго прымаць. Ну, як бы, ну, год жанчыны, все-таки год жанчыны. Можа, у наступным годзе прымем гэты закон. Але там, мне здається, нават не думаюць про гэта. Умовно кажучы, год жанчыны яны абвесцілі, гэта калі ласка там жаночая организации, вы там проводите какие-то мероприемства, и каждый районный выконавчий комитет проводит некие мероприемства, проходит там, не ведаю, у дитячих садках конкурсы малюнку, как дети малюют свою мать и так далее, и так далее. А вот принятие этого закону, який умацовывает вот эти репрессии, умацовывает страх у громадства, это абсолютно особная такая стежка, по якой вот идут державные органы, не ведаю, силовики, те же, кто там их выдумляет, продумляет, как эту политику будовать.
2: Я просто думаю, что вы говорили все очень логично, и все складывается, потому что это год не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетность и говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, да, женщина, которая там хочет 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
1: Мне сдается, это же супер нелогично, да, их это вуголе дарма, да, а вот Стася, например, говорит, что в головах чиновников это абсолютно логично, женщина так и повинна думать. То есть, власне, кажется, что женщина повинна прочитать этот закон и сказать: «О, супер!» Ну, то есть я не такую женщину бачить. Все она прочитает этот закон и скажет: «О, дякую Александру Григоровичу за такий закон, он нам потребен».
2: Я думаю, что также и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся. Это все под такой маркой заботы. Поэтому, опять же, да, когда люди, в данном случае женщины, сводятся просто до каких-то функций. Женщина должна то-то, то-то и то-то. Так мы и видим, что это потом закрепляется на законодательном уровне.
0: Белорусское государство и давно, но особенно в последние несколько лет, живет в совершеннейшем отрыве от существующей реальности и пытается ее конструировать таким образом, чтобы это вот так вот выглядело. Если даже вспомнить вот этот вот, что там был указ про эту белорусскую женщину или год этой женщины, там очень четкий маркер стоял такой: год женщины как жены, матери и труженицы. Здесь все очень четко вкладывается в эту логику, и да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать, да. Ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике. Но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому. Но это для того, чтобы больше наказывать, для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда нормальностей.
1: Что люди ассоциируются с нечем ненормальным.
0: Да, конечно, да? Конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже: «Мама, папа, я, дружная семья», «Муж, жена», я так понимаю, «Двое детей», но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже не двое, а трое детей надо, и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе, потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
1: Полова года прошло, куда женщину, и как выник, это будет именно это принятие этого закона.
2: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор, будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
0: И да, это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
1: Оговорка идеи об артикуле 19.16 Кодекса об административных правопорушениях, пропаганда гомосексуальных отношений, измены пола, бездетности, педофилии. Ён увайшоў у моц 19 червня. Правоабаронцы перастерагаюць, социальные сетки лепш перагледзець ды спраўдзіць, ці нешта на гэты конт не писали. С такой рекомендацией завершаем нашу программу. У студии был Улата Грыневский. До новой сустрэчы.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радіо Рацыя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Уздовж беларуска-украинской межи трое сотняў не фиксуется российских дронов. Новый урад Венгрии обвестил початок масштабной программы по борьбе с коррупцией. У Страсбуру отбылася сустрэча контактной группы Рады Европы по Беларуси.
2: У студии новин Анжелика Ряльковская.
3: На протягу апошніх трех дзён не фиксуется пролету российских беспилотников уздовж беларуска-украинской межи, поведомляя выданне «Флагшток». У конце весны на початку лета 2026 года такие пролеты были массовыми. Частка беспилотников трапляла на территорию Беларуси. Их рух на низких вышинях назирали жыхары приграничных населенных пунктов. На данный момент апошні такі выпадок фиксовался раніца в неделю 21 червня, коли украинские поветренные силы поведомили про рух беспилотников на паўночным захадзе Чарніхаўскай вобласці ўздоўж мяжы з Беларуссю. Новы урад Венгрии обвестил початок масштабной программы по борьбе с коррупцией и злоуживаниями уладой. Премьер-министр Пётр Мадзіяр поведомил про запуск инициативы «Очищальный огонь», якая предугледживает вертание державных активов, расследование коррупционных схем и реформу державных институтов. После периода концентрации улады демократичные змены потребуют глубоких правовых реформов. Про это пишет парламентский канал. У поведомлении подкресливается, что для Беларуси это подается как приклад необходимостью будущей комплексной реформы правовой системы, включаючи выборчее законодавство, судовую незалежность, мясцовое самокерование и гарантии свободы слова. Сустрэча контактной группы Рады Европы по Беларуси прошла напередодні у рамках летней сессии парламентской ассамблеи Рады Европы, что теперь проходит у Страсбуру. Это представительство на уровне Рады Украины Державы Европы, где беларусы могут огучивать наиважнейшие питания, рассказывает Александра Мамаева, керовничка белорусской делегации ОПАРЕ. Это основная платформа, праз якую Беларусь супрацовничает с Радой Европы.
4: Там обмяковывали план активностей на наступные два года, подтримку Рады Европы, и вот мы, так как звичайно, проходимся по разных проектах. Так, и там вельми шмат того, что закранает непосредственно белорусов, да, и праца по медиа, по правах человека, по молоді, по жанчынах, то есть вельми-вельми разные накірунки.
3: Беларуская делегация, якая складается с сябру представничага органа беларускай демократичной супольности за межой, выступает со своими пропановами. Яны на повестке, удакладняя Александра Мамаева.
4: Наша делегация так само выходит в одну из таких активностей. Это такое узмацнение политического супрацовництва с демократичными силами. Шмат было информации про працу конгресса местных и региональных уладов, потому что зараз они готовят и резолюцию, и такие доведения для мясцовых уладов, каб их разослать, як працаваць з беларусамі, як вырашаць іх праблемы. То есть гэта такі люксембургскія рашэнні на мясцовым узроўні.
3: Абмярковалі таксама рэалізацыю люксембургскіх рашэнняў, якія раней распрацавалі супольна з краінамі Европы. Пачалася праца па стварэнні адмысловай платформы, дзе збяруць усе лепшыя практыкі вырашэння праблем беларусаў за мяжой. Святочное мероприемство, присвеченное Купалю, пройдя у субботу у Гальшанском замку. Организаторы подрыхтовали для гостей театрализованный пролог, сустречу с мифологичными персонажами, традиционные купальские брады и майстер-класс по побытовых танцах. На протягу вечера будут працевать тематичные фотозоны, фитокафе, уличное кафе, выстава продажи вырабов ремесников и майстров, пляцовка для плетения венков, а так само аттракционы для детей. Организаторы обещают атмосферу стародавних легенд, живой огонь, народные традиции и яркие уражения для всех наведвальников. Святкование Купалю у Гальшанском замку распачнется о 19 године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Кармене воблачність, де без западку та коротко про надвор'я. Сьогодні у нашому поміжному регіоні у наші температура повітря чекає за плюс 14-16, та може 15% вірогодності, що місцями можуть пройти дожди. Гру вірогодності дають синоптики нам. Ну а зараз на термометрах плюс 24 у Лідзі, де Гародні, 25 у Білостоку, де у Гайновці, 26 зараз у Волковиську, де Бересті, 26 у Кобрині, 26 у Пінську. Паўночны заходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, які вагаецца, але пераважна таксама атмасферны ціск будзе яшчэ больш павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацыяй.
2: Дакладна 5 хвілінаў зараз мінае пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшчы. Гэта 24 дзень чэрвеня, серада. Тут у студыі беларускага радыё Рацыя. З вамі Ўлад Грынёўскі. Запрашаю на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Каментары, між іншым, наперадзе з вамі

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Беларусь, Россия и Казахстан проведут совместные войсковые учения. На сметтеперапрацоўчым заводе в Витебску выявили тело немаўляти. У Белостока с 1 липеня изменяется правило корыстания городскими автобусами.
2: У студии на вино Анжелика Рельковская.
3: На смерти перепрацовчим заводе в Витебску выявили тело немовляти. Поводле информации телеграм-канала «Витебская гуляю» страшную знаходку зробили на сортовальной линии. Тело знаходилось у пакете. Обставины здарэння высветляются. Официальных поведомлений от правоохранных органов покуль не поступало. Подобный выпадок на Витебщине уже был у 2020 ходе, коли тело новонародженного знайшли у сметтевым контейнеры в областном центре. Шкода ад расійскага удару па Києва-Печерскай лаўры ацэньваецца ў 40 мільёнаў еўра. Пра гэта паведамляюць украінскія ўлады. Паводле папярэдніх ацэнак, пры наяўнасці неабходнага фінансавання аднаўленне святыні можа завершыцца толькі ў наступным годзе. Найбольшае пашкоджанне атрымаў Успенскі сабор, дзе агнём было знішчана больш за 80% даху. Акрамя сабора, розныя пашкоджанні атрымалі яшчэ 17 аб'ектаў комплексу. Києва-Печерская лавра уваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Московский нафтоперепрацовчий завод после украинской атаки 18 червня может не вернуться до полной працы до конца бегучего года. Про это поведомляет Reuters со спасылкой на две крыницы у нафтовой галине. Поводле агентства пошкоджения казались настолько серьезными, что на обновление предприемства спотребится не меньше за 6 месяцев. Ранее спадорожниковые сдымки зафиксовали пошкоджение ключевых вытворчих объектов завода. До атаки предприемства забеспечивало коля 40% потреб Москвы у паливе. Супольное вучение организации «Домовой коллективной безпеки», скорочено АДКБ, пройдут на территории России, Беларуси и Казахстана осенью. Про это поведомил представник объединенного штаба АДКБ Анатолий Яковлев на полях Санкт-Петербургского международного юридичного форума, пишет российское выдание «Ведомости». По водле слов представника объединенного штаба АДКБ, основная увага под час вучения будет нададена применению наиновших видов узброения. Мероприемство запланировано на вересень-кастрычник. Обраны новый специальный докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по питаниях демократичной Беларуси. Его напередодні затвердили на поседжении Политичного комитета Ассамблеи Рады Европы. Депутат со Швеции Густав Гютенберг на этой посаде заменил польского депутата Ришарда Петру. Белорусская делегация у пары так само наладживая супрацу с новым представником. Рассказала в нашем эфире со Страсбуру Александра Мамаева с Координационной Рады, керовничка Беларуси. Русской делегацией у ПАРЕ.
4: Это Густав Гютенберг из Швеции. Мы думали по его там, кандидатуру ранее, вельми рекомендовали, как бы его призначили, тому зараз новость у нас будет такой новый, активный спецдокладчик, который уже вельми добро разумеет ситуацию в Беларуси, дякуючи у Тумлику народной амбасаде Беларуси у Швеции, бо у них вельми добрые контакты там. И вот мы уже там домовляемся на этой сессии, как далее будем працевать по Беларуси тут на полях ПАРЕ.
3: Функция спецдокладчика по Беларуси – совесть помеж Радой Европы да белорусским громадством. Ён официально представляет интересы белорусской громадянской супольности, незалежных СМИ и громадянской супольности на европейском узровне. У Беларуси с 1 липеня изменяется правило корыстания городскими автобусами. Пассажиры будут самостоятельно открывать двери кнопкой при выходе и выходе. Отчастка припынков станет по потребованию. Про это поведомляет официальный портал города Белостока. Городские улады тлумачат, что такая система поможет уменьшить страты тепла у зимку, больше эффективно выкористовывать кондиционеры летом и скоротить эксплуатационные выдатки. Новые правила будут действовать по всей сетце городской коммуникации Белостока и новокольных гмин. Больше новинов на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 24, у Хорудні 25, у Лідзі, Білостоку, Вовковиську, де у Хайновці 27, зараз у Бірості, у Кубрині 26, у Пінську переменная облачність без опадку, так коротко про надвор'я. Уночі плюс 14-16, ну і там уже есть 15 осадков, вероятность опадков, местами могут пройти дожди. Полночно-заходний ветер от 3 до 8 метров за секунду, повышенный атмосферный тиск, и он таким повышенным заховывается. Сегодня и так само завтра.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: День с Рацией.
2: Запрошую вас у черговую годину на хвале Белорусского радио «Рация». 5 хвилинов зараз докладно после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Черговые комментарии на перед у этой године обовязково. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Берси, Ребелы Подлески, да и так само в интернете. Рация.ком, я только на краю додам. Сегодня 24 день червня, середа.

0: Радио Разве.
1: Пашеньку пахаю, ой-ой-ой, я его сошенька крываю, ой, боже ж мой. Пришла к яму черновока, ой-ой-ой, возьми меня, хлопец, замуж, ой, боже ж мой.

0: залятали, каб некія выбухі былі, напэўна, гэта было б неяк так ці нашай зафіксавана. Таму ёсць такія версіі, што украінцы маглі гэта дыстанцыйным шляхам зрабіць. Ёсць некалькі варыянтаў, ці сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, ці нават украінскія хакеры, таму што я тут невялікі спецыяліст, але пачытаў, што кажуць спецыялісты, ёсць так званая меш-сетка, якая каардынуе гэтыя ўдары, можна нейкімі там праграмнымі сродкамі, карацей, лічбавымі сродкамі яе вывесці з ладу. Таму гэта можа адбыцца з боку украінцаў нават без нейкіх выбухаў, без агню, без дыму. І тады у Мінску зробяць выгляд, што ну нічого такога і не адбылося. І нават калі дапусціць, хоць гэта вельмі мала імаверна, што будзе кінетычны так званы удар дронамі, то я думаю, што Лукашэнка, мой прагноз, канешне, рыторыка будзе жорсткая, але разам з тым вось дамінантай будзе гэта думка, што нікому не ўдасца ўцягнуць нас у вайну, нягледзячы вось на гэты подлы ўдар, я ўсё ж такі, як мудры кіраўнік, вырашаю, што мы не будзем адэкватна адказваць. Мне здаецца, што тут вось палітычнае выжыванне для Лукашэнкі. Канешне, ён баіцца Пуціна, але за сябе і за сваю сям'ю ён болей баіцца, і гэтыя вось пагрозы мадзяра ён абсалютна літаральна ўспрымае. Таму я прагназую такі варыянт. Мне хацелася б ва ўсякім разе, каб пайшло па меней канфліктным сцэнары.
1: А вось палітычны аналітык Арцём Шрайбман і эканаміст Лео Львоўскі мяркуюць, што ўдар будзе. Вось сваімі думкамі яны, а таксама журналістка Евгенія Сугах падзяліліся ў свежым выпуску YouTube-праграмы «Гадзіннічак цікае».
2: Тогда, я думаю, будет удар.
3: Я опять же тут не думаю, что прям какая-то полномасштабная война, но если не уберет,
4: вся будет
3: странно со стороны полномасштабная война с вовлечением именно Беларуси.
4: Лев, просто вся полномасштабная война начинается сначала с неполномасштабной войны. Сначала это удар, потом, ну, часто. Потом
3: ответный удар.
4: Да, и вот тебе уже, пожалуйста.
3: Бывает, да, по-разному, но да, со стороны Украины... Учитывая, что они действительно могут явно, что у них есть вот эти возможности как-то довольно, ну, как минимум, там, узко ударить по какому-то отдельному объекту, но было бы странно вот так высказаться и публично, и потом, чтобы там ни одна вышка не взорвалась. Возможно, они там, не знаю, ограничатся какой-нибудь небольшой одной вышкой, но чтобы хотя бы показать. Но совсем не ударить, наверное, будет выглядеть странно.
2: Да, после стольких обещаний это будет просто унизительно. Ну, то есть Зеленский уже так часто об этом говорит, много, что, я думаю, это... Да. Так, в том числе, видите, ретрансляторы будут убраны.
4: Да. Ну, и плюс, когда мы видим, как в России отлетают крышки на заводах, то...
2: Опять хорошо стало, да?
4: Ну, я сейчас улыбаюсь, когда ты говорил. То сложно представить, что они такие, ну ладно, в Беларусь не отправим. Ну, то есть, когда страна в таком положении войны уже пятый год, я думаю...
2: Ну, вот здесь стоит просто вернуться к тому, о чем вы чуть не начали как бы спорить. Я как бы согласен, что действительно война может одно зацепиться за другое, и вот мы в неконтролируемой эскалации, но по факту это не обязательно. То есть мы часто говорим, что любой удар по Беларуси означает вступление Беларуси в войну, как вот в формате Второй мировой. Ну, это не совсем так. По большому счету, удар по этим вышкам, во-первых, о нем можно не сообщать, по большому счету. Там нет людей. Ну, то есть их можно, там, я имею в виду, жилых поселений вокруг этих вышек, сколько я понимаю, нет. Да, это можно...
3: Кому не сообщать?
4: Так Украина...
3: Стране или украинцы?
2: Просто, да, Украина...
3: Украина все снимает.
2: Украина скажет, мы их деактивировали, мы их уничтожили, и договориться с белорусами, не показывать видео. Белорусы будут говорить, все это вранье, белорусские власти, что это все украинцы сами для себя выдумали в двух пропагандах, да, типа вот такое...
3: Договорничок?
2: Типа того, да, потому что, я думаю, для Лукашенко, чтобы их техника сняли сами украинцы, это не худший сценарий. Ты как бы и не унижаешься перед Путиным. И украинцы решили свою проблему.
4: Я не думаю, честно говоря, что это можно будет сейчас скрыть.
3: Но сказать, что белочка там накакала.
2: Вопрос, от кого скрыть? Нет, ну, мы-то узнаем, да, там, НАТО узнает, все об этом узнают. Но Лукашенко важно,
4: а чтобы
2: его аудитория об этом ну, мало узнала. Да, чтобы можно было продолжать делать, слушай, что украинцы это все выдумали.
4: Его аудитория, несмотря на то, что она верит ему и Озаренку, ну ладно, Озаренку даже его аудитория не верит. Несмотря на то, что его аудитория верит ему и пропаганде, и это ставит под сомнение ее когнитивные способности, все равно... О чем-то подозревать да начнет. Начнет разговаривать, начнет...
2: Жили без этих вышек и не знали о существовании годами. И не...
4: Нет, не то чтобы им так вышка это нужна, но они будут думать, Украина ударила по территории Беларуси, об этом узнают.
2: Украинские дроны попадают на территорию Беларуси периодически.
4: Вообще-то, да.
3: И, насколько я понимаю, в Беларуси есть вот такой очень широкий консенсус о том, что главное, что у нас нет войны, и даже рейтинг Лукашенко, наверное, поднялся, что вот он как будто бы оберег нас от войны, вот оградил все такое. Поэтому я не уверен, очень сомневаюсь, что даже там лоялисты Лукашенко, что это вообще возможно, серьезно поднять там белорусскую армию,
5: и в том-то куда-то, дело, что...
3: куда-то повести это... с таким консенсусом.
5: И понятно, что если бы приказали, они бы там пошли до границы, пока их там бы не разнесли.
3: А потом в разбег.
5: Да, просто вопрос здесь в том, что конкретно он может сделать в ответ. Я вот считаю, почему я считаю, что даже если Украина ударит по вышкам точечно, да, без жертв, там, я не знаю, вот просто выключить 4 вышки, или сколько там Зеленский их насчитал, то я бы по дефолту не уверен был, ну, я не уверен, что Лукашенко прикажет ударить в ответ.
4: Нет,
5: по чем-то.
4: Не
5: да?
4: прикажет.
5: Потому что а почем?
3: Во-первых, статус. Тогда узнают, что наша рогатка является рогаткой, а не
5: полонеза.
3: Да, не полонеза.
5: Даже, типа, ты можешь ударить симметрично, ты что, будешь украинские вышки мобильные
4: сидеть? Нет, Лукашенко не ударит, Путин может ударить с территории Беларуси.
5: Тогда
4: типа, мы ж его, они же его ретрансляторы.
5: Ну, Путин может все что угодно, да. В этом вопросе Лукашенко его не контролирует. И понятно, что может произойти. Но в таком случае Путин лишается всех тех преимуществ, о которых мы говорили раньше, которые у него есть от условно-мирной Беларуси. Потому что тогда Украина просто по точкам, по которым по ней ударили, будет бить опять. Да? То есть это продолжение того же, что, о чем мы говорили, того же процесса. И даже и при всем при этом Лукашенко все равно не обязан включаться, по большому счету. Он, конечно, ну это вот они там на нашей территории, а мы хотим как можно дальше от этого все равно стоять. И пока там пока по моей резиденции не попало, я отвечать не буду. Потому что если задуматься о вариантах его ответа, то и мне в голову нормального ничего не приходит, да. Если он с повышением эскалации идет, то есть там полонез пускает по не знаю чем, по украинским военным объектам в приграничье или что-нибудь такое, или какие-то другие более массированные удары, чем выключить вышки, то тогда все, Украина больше ничем не сдерживается.
3: То тогда еще наши НПЗ будут тоже совсем ничем не защищены.
5: Да, да, все, значит, на следующий день в Беларуси не остается военной инфраструктуры. И это тоже, я не думаю, что он этого хочет, так под такой себя удар поставить только из-за того, что ему вышки снесли.
3: И у нас их НПЗ не как у России. Их два.
5: И они близенько. Вот, и тут тоже вопрос. Получается, что Лукашенко, когда мы говорим, война придет в Беларусь, или там Беларусь тянут в войну, они-то могут это сделать, но мне кажется, Лукашенко будет... По сути, для него все стимулы настроены в ту сторону, чтобы даже в ответ на украинский удар ничего не делать.
1: Тем часам гомельское выданне «Флагшток» зауважае, што ў апошнія дні расійскія беспілотнікі не накіроўваюцца ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Журналісты не выключаюць, што рэтранслятары ўсё ж могуць быць ужо адключаныя.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
7: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці ўплывае ультыматум Зеленскага на стасункі Мінска і Вашынгтона?
8: Ставкі Лукашэнка паніжаюцца в глазах амерыканцаў. З точкі зрення іменна рэгіянальнай безопаснасці.
7: Новая Беларусь Карпянкова. За чие гроши и для кого яе будуют?
9: То, по сути, это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
1: Сустрэнемся после новинок спорту.
10: Евразум.
11: На Еўрарадыё навіны спорту. На чэмпіянаце свету па футболе ў ЗША, Канадзе і Мексіцы зафіксаваны яшчэ адзін рэкорд. Пераможны матч супраць Панамы стаў для Лукі Модрыча 200-м у складзе зборнай Харватыі. Па колькасці матчаў за нацыянальную каманду Харват цяпер саступае толькі Крыштіану Раналду, Бадэру Аль-Мутаве і Ліянелю Мессі. Акрамя таго, Харватыя набрала 3 важныя пункты і ў заключным туры групавога этапу згуляе з Ганай за выхад у плэй-оф. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна патлумачыў увядзенне пауз на гідратацыю падчас матчу чэмпіянату свету. Паводле яго слоў, галоўная прычына – высокая тэмпература, але таксама важна даць футбалістам магчымасць аднавіцца падчас турніру, які доўжыцца 39 дзён. Інфантіна адзначыў, што ўсе каманды павінны знаходзіцца ў аднолькавых умовах, таму такія перапынкі будуць у кожным матчы, а не толькі там, дзе больш спякотна. Ён таксама падкрэсліў, што для ФІФА гэта не фінансавае пытанне, а выключна спартыўнае. Джанни Інфантіно заявіў, што разам з Дональдам Трампам уручыць трафей пераможцу чэмпіянату свету. Пра гэта прэзідэнт ФІФА паведаміў у эфіры праграмы Fox and Friends. Паводле інфармацыі інсайдараў з Белага дома, Трамп можа выйсці на подыум разам з камандай-чэмпіёнам. Падобнае ўжо адбывалася на фінале клубнага чэмпіянату свету 2025 паміж Челсі і ПСЖ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
10: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
7: Днямі Джон Коул чарговы раз адрэагаваў на допіс Святланы Ціханоўскай пра беларускіх палітвязняў.
1: «Вызваленых будзе больш», напісаў спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі. Аднак ніякіх тэрмінаў пра тое, калі гэта здарыцца, як звычайна, не назваў.
7: Калі ўлічыць, што Лукашэнка выпраўляецца ў доўгатэрміновы адпачынак, ёсць імавернасць, што палітвязні выйдуць на волю не хутка.
1: Аднак не выключана, што прычынай паўзы могуць быць не толькі асабістыя планы беларускага кіраўніка, але і агульны фон, які ў апошнія месяцы вісіць над нашай краінай.
7: З аднаго боку, гэта кепскія справы ў галоўнага саюзніка, з іншага не кепскія справы, да яшчэ і пагрозы праціўніка.
1: Наколькі ультыматум Зяленскага ўплывае на стасункі Мінска і Вашынгтона? Запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
12: Сложно сказать, конечно, какой уплыв. Мы, может, что-то увидим, когда приедет Коул, но я уверена, что большая часть переговорной повестки там как бы не будет раскрываться, особенно если это касается региональной безопасности, вопросов региональной безопасности. Но я хотела бы сказать следующее, что в целом контекст за последние 2-3 месяца сильно изменился. А вы знаете, что вот этот вот буквально далак, когда Коул приезжает в Минск, он как раз примерно так и есть, 2-3 месяца. И сейчас мы видим с вами что? Мы с вами видим отложенный визит Коула. Вы помните, он анонсировал, но потом не приехал в назначенный срок. Сейчас это откладывается, Коул снова заявляет о том, что он приедет, но пока он не приехал. А за это время контекст международных отношений касаемо Украины сильно изменился. Сильно изменилась ситуация на фронте, сильно изменилось отношение к Украине и к Зеленскому в сфере именно военной безопасности, с точки зрения военных технологий. А в Зеленском и в украинских военных технологиях теперь нуждаются, особенно на фоне, как вы знаете, войны в заливе. И на сегодняшний день украинские военные технологии, они востребованы по всему миру. По-моему, президент Гондураса приезжал за дронами, насколько я помню. Вот, но это, знаете ли, серьезно уже. Это уже планетарный масштаб, да? И на это, а вы же знаете Трампа, он же уважает сильно. И как-то там насчет карт. И у Зеленского теперь карты есть. Карты, в которых теперь нуждаются все. Потому что качество войны в Украине изменилось, как вы знаете, и Украина находится в этом смысле на первом месте. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, использование БПЛА и роботизированных систем. И в этой связи Россия, так как она не то чтобы терпит поражение, но она, очевидно, на фоне теперь этих ударов выглядит не такой уже сильной и непобедимой, раз. В таких условиях, как это сказать, ставки Лукашенко понижаются в глазах американцев с точки зрения именно региональной безопасности. Политзаключенный, немножко отдельный трек, про это, может быть, бы стоило бы поговорить, но он здесь не бьется, он здесь не связан. Надеюсь, кстати говоря, надеюсь на это, чтобы это не было связано. Иначе мы можем оказаться в той ситуации, когда внимание к Беларуси вообще пропадет, и тогда вопрос об освобождении политзаключенных отойдет на второй план. И Коул перестанет приезжать.
13: Да, і мы таксама спадзяемся, хоць такія, ну, как бы перасцярогі былі, і гэтыя перасцярогі вон нам тут падагрывалі перыядычна в эфіры, але як вы лічыце, ўсё ж такі Коул же ж, ну не будзе просто так, прычым каментуючы допіс Святланы Ціханоўскай, казаць пра тое, што будзе вызваленне, прычым будзе вызваленне вялікай групы. То бок рухаюцца працэсы ўсё ж такі, не гледзячы ні на што.
12: Да, они рухаются. И республиканцам и администрации Дональда Трампа нужны какие-то достижения, особенно на фоне того, что сейчас происходит с Ираном. Просто день за днем все хуже ситуация именно для политического рейтинга Трампа. Вот. И уже не говоря о том, что у них начался разлад внутри республиканской партии. Вы же знаете, вчера это или сегодня Сенат проголосовал о том, чтобы не продлевать военные, потому что военные полномочия Трампа, они недействительны.
13: Ну, вот ночью, для нас такой, ночью сегодняшней.
12: Ночью, да. Ну, это такой политический жест, указывающий Трампа на его неприятности. Вот. Поэтому на этом фоне, конечно, нужны определенные достижения. Что может быть лучше, чем имидж освободителя? В данном случае я практически уверена, что да, американцы, я имею в виду и Государственный департамент, в частности, спецпредставитель Коул продолжает эти переговоры. Но я говорю, но мы с вами говорили о другом, мы с вами говорили о безопасности. И вот, кстати говоря, последствием еще этого ультиматума, этой показной, да, буквально модельной ситуации, которую сейчас нам с вами будут показывать, может явиться то, что Лукашенко в принципе лишится своего, там, своей мечты на место за переговорным столом. А он же мечтает быть за переговорным столом. А вот, и в какой-то момент ему почти что удалось убедить американцев в том, что он может быть полезен в этих переговорах. А теперь что получается? Не просто бесполезен, а еще и плюс ко всему оказывается и не самостоятелен, и не управляем. А Трамп, как известно, хочет убедиться во всех азбучных истинах на собственном горьком опыте. Ему мало шишек, ему набитых, да, ему другими администрациями. Ему мало экспертов, он не всегда их слушает, прямо скажем, совсем иногда не слушает. Ему каждый раз надо наступить на эти грабли своей собственной ногой. Вот и в данном случае такая же самая ситуация может быть. На сегодняшний день он наступает на эти грабли под названием «Россия непобедимая». Вот, и там возможности там, договориться каким-то образом с Россией. Он на эти грабли наступает. А Украина, да, слабая, вот это вот главные грабли. Вот, он на эти грабли наступает, он уже набивает себе шишки. Ох, и, кстати говоря, я думаю, что в определенном смысле мы должны быть благодарны иранскому случаю, тогда, когда Дональд Трамп наконец-то убедился и в ограниченности собственных возможностей. И в том, что союзники — это не всегда те стороны, которые имеют в виду ваши интересы. Я про Израиль, например. Вот, поэтому я думаю, что очень многие вещи для него, как для президента в международной политике, открываются. Хотя, я думаю, эксперты ему говорили, но он же, еще раз повторюсь, он как тот младенец, который должен в первую очередь своим опытным путем убедиться в том, что, ну, там, я не знаю, огонь горячий, да, а лед холодный, и с горы лучше не падать.
1: І все ж наво, што Лукашенко выбраўся ў адпачынак у такі неспакойны для краіны і яго самога час. Вы што думае палітолаг Павел Усаў?
14: Ну, я бачу розныя каментары, таксама тое, што нібыта Лукашенко спужаўся, выезжае. Ну, мне падаецца, гэта такое перабольшванне спекуляцыі і тролінг, што ў дадзеных умовах яно апраўдана. Не думаю, что Лукашенко куды-небудь сбегне и чего-нибудь боится, тем более, что сбоку уладов я не бачу никаких реакций на относно ультиматуму, точнее, ультиматума Зеленского, и они его просто игноруют, как бы у этой просторы, и не было только учора, были заявы керовника облвыканкаму Гомельской области, что вся ситуация под контролем, нема чего там бояться, мы позбиваем усе дроны и так далее.
13: Але вот я выбачаюся, вам не подается дивным, что это не Лукашенко у своей манеры сказал, а вышел гэты старшиня и таки Лукашенко просил передать.
14: Я вот думаю, что это частково он ожидает себе снять отказность, бо по сутности никто не ведает, как будет разгортываться завтра ситуация. Ці сапраўды будуць нанесены кінетычныя удары па гэтых рэтрансляторах, тым больш, што ну, так, ну, калі аб'ектыўна шчыра казаць, ніхто не ведае, дзе яны размешчаны, у якім стане. Калі гэта, напрыклад, тыя ж самыя рэтранслятары вайсковыя, якія адмыслова ставяцца на машынамі, сістэмамі, з удзелам сістэмаў РЭП. Звычайна яны могуць ставіцца дзе заўгодна ў полі перад атакамі, могуць ставіцца, размяшчацца на вайсковых базах, у той же Зябраўцы, дзе, як мы ведаем, ёсць расійскія войскі. І была інфармацыя таксама, што гэтыя радары ці антэны, рэтранслятары змяшчаліся на жилых будынках, у тым же Гомлю ці у іншых мясцовасцях, приближених до мяжи з Україной, на вышках телерадіо, вышках, які у кожній обласним городі не тільки ёсць, то тут уже проблема, куди палятуть гэты українські дрони, калі яны ввогулі палятуть, бо тут можна так само казати про гульню певним сенсі інформаційну, нерву, тиску і гэтак далей. Ну, калі гэта будзе нанесены ўдары па вайсковых аб'ектах, то я думаю, што пра гэта наўрад ці хтосьці можа і даведацца, калі гэта не будзе зафіксавана тымі ж самымі украінцамі і распаўсюджана. Таму сітуацыя складаная. І, канешне, Лукашэнка, ну, спрабуе нейкім чынам знову лавіраваць, не выставляць нейкія ультыматумы ці не выказвацца моцна і не моцна не рэагаваць на словы Зеленскага, каб не павышаць узровень вось такой напружанасці. Гэта не ў яго, дарэчы, манеры, не ў яго стылі, бо ён заўсёды вельмі нервова рэагаваў на любыя закиды, на любые патрабаванні Захаду і Украіны, ледзь не даходзіла да таких жорсткіх выказванняў, як пасля, напрыклад, візиту Тихановскай у Київ, і пасля заяваў таго ж Броўдзі і Зеленскага, што вось вызначана 500 аб'ектаў, мы гатовыя па іх нанесці ўдары. Мы ўсе памятаем, як зарэагаваў Лукашэнка, назваўшы там Зеленскага наркаманам, за што потым выбачаўся. І вось так, такая пераменнасць у пазіцыі, але тое, што ён не зарэагаваў у сваім стылі, гэта, ну, даволі для яго ненатуральна і можа выклікаць некалькі пытанняў, што можа быць паціху яны неяк дамовіцца, і сапраўды гэтыя рэтранслятары будуць прыглушаныя. Ну, каб...
13: Наколькі вы допускаеце такі варыянт, таму што ўсё ж такі, як сказаў Зеленскі, не публічныя каналы, пра спецслужбы, пра яшчэ там што у іх былі, яны раней яшчэ дасылалі просьбы свае там.
14: Яны ёсць, я думаю, што Лукашэнка мог, як і заўсёды, адказваць такім чынам, што гэта не ад мяне залежыць, бо тут рускія ставяць ультыматум таксама, калі я не паставлю ультыматум, яны вядуць сюды войскі, што мне тады рабіць, так? Ну, гэта тое ж самае тлумачэнне, як ён тлумачыўся, чаму Беларусь была ўцягнута ў вайну. Таму я не магу сказаць, як адбываюцца камунікацыі, наколькі яны эфектыўныя, як гэта паўплывае на вырашэнне менавіта дадзенай сітуацыі. Ну, мы пабачым заўтра. І таксама зразумела, што і Зеленскі не можа забраць сваіх слоў назад, бо ён, па сутнасці, павысіў стаўкі. Гэта гульня на павышэнне, так, гульня на дасягненне вынікаў. Ну і часткова так, хаця, напрыклад, нават выезд Лукашэнка ва ўмовах такога крызісу, які мы назіраем, ён не зусім бяспечны. Бо калі наступяць вось гэтыя ўдары кінетычныя, то ўсё роўна трэба нечым адказваць. А ў гэты момант, ну, Лукашэнка ў краіне няма, то бок і не прымаць ніякіх рашэнняў, гэта таксама дэманстрацыя слабасці. І альбо Лукашэнка ўпэўнены ў тым, што ніякіх удараў не будзе, што ўжо ёсць нейкія дамоўленасці з тым ліку з Кіевым, ну, альбо рыхтуецца нейкі іншы сцэнар. Напрыклад, у момант удару ён знаходзіцца ў Маскве, адбываюцца кінетычныя удары Украіны, напрыклад, недзе там уначы ці раніцай, а гэта ў кантэксце, напрыклад, нават той же ідэалогіі, што гітлераўская Нямеччына 22 чэрвеня 41 года, не абвяшчаючы вайну, нанесла ўдары па Савецкаму Саюзу, і гэта ўкладаецца ў прапагандысцкі кантэкст, і ён, знаходзячыся ў Маскве, зразумела, згодна за сцэнаром, Крамля просіць пра ўвядзенне дадатковых войскаў у Беларусі, пашырэнне вайсковай інфраструктуры, пачатак мабілізацыі, пачатак падрыхтоўкі да, напрыклад, нейкіх дзеянняў на розных участках мяжы. Гэта не толькі Гомельская вобласць, гэта Берасцейская і Валынская вобласць, там таксама рускія могуць, і пра гэта казалася, выкарыстаць гэтую сітуацыю менавіта дзеля таго, каб не біць па Кіеву, напрыклад, а біць па камунікацыях, інфраструктуры, спалучэннях Украіны і Польшчы, той жа самы. Вось гэта самы небяспечны сцэнарый.
7: У эфіры Еўрарадыё былі палітолог Павел Усаў і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. Яны пракаментавалі ад'езд Лукашэнкі ў адпачынак і стан беларуска-амерыканскіх адносінаў. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
7: Новая Беларусь Карпянкова. За чые грошы і для каго яе будуюць?
9: То па суці, это просто аплата за услугі там от определённай епархіі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіны ў

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудская зорка Том Круз апублікаваў рэтраспектыўнае відэа, дзе сабраў свае самыя вядомыя ролі, ад лепшага стралка і рызыкоўнага бізнесу да чалавека дажджу і Джэры Магуэра. У сваім паведамленні ён падзякаваў усім, з кім працаваў амаль 46 гадоў і адзначыў, што з нецярпеннем чакае новых сустрэч з гледачамі ў кіно. Асаблівую ўвагу выклікаў фрагмент яго новага фільма «Дзігер» рэжысёра Алехандра Іньярыту, дзе Круз з'яўляецца ў нечаканым вобразе нафтавага магната. Прэм'ера запланавана на кастрычнік. Тым часам кампанія «Рыбут Сьюдзіс» анансавала пашырэнне сваёй дзейнасці і запуск новых кінапраектаў у 2026 годзе. Ад мастацкіх і дакументальных фільмаў да падкастаў і нават відэагульняў. Сярод іх хорор-камедыя «Сокавы дэтокс» і іншыя працы, што даследуюць сям'ю, памяць і культурную спадчыну. Новая анімацыйная стужка «Бэтмен Найтфол» – частка першая. Ад Warner Brothers Animation стала адной з галоўных падзей фестывалю ў Ансе. Фільм адкрывае маштабную трылогію, заснаваную на адной з самых вядомых сюжэтных ліній – коміксаў пра Бэтмена, дзе з'яўляецца культавая гісторыя пра суперзлодзея Бэйна і драматычнае выпрабаванне цёмнага рыцара. У цэнтры сюжэту – аслаблены Бэтмен, які пасля цяжкіх стратаў спрацаваў. Пробуе ўратаваць Готэм у адзіночку і новы Робін Тім Дрэйк, які нечакана становіцца ключавой фігурай гісторыі. Фільм атрымаўся значна больш змрочным і жорсткім за папярэднія экранізацыі. Бэйн паказаны як не толькі фізічна магутны, але і вельмі разумны праціўнік, а Готэм як горад, што апускаецца ў хаос. Стужка выклікала моцную рэакцыю гледачоў на фестывалі, і крытыкі ўжо называюць яе адным з самых перспектыўных анімацыйных праектаў DC апошніх гадоў. Амерыканская кантры-выканаўца Алексіс Уілкінс апынулася ў цэнтры грамадскай дыскусіі пасля таго, як стала вядома пра яе ўдзел у канцэрце на мерапрыемстве Freedom 250 у Вашынгтоне. Артыстка заявіла, што выступіла па запрашэнні і без фінансавай узнагароды, падкрэсліўшы, што яе прафесійныя дасягненні нельга ставіць пад сумнеў праз памылковыя інтэрпрэтацыі. Пасля крытычных пытанняў у соцсетках, у тым ліку адносна магчымых канфліктаў інтарэсаў, Уілкінс адказала жорстка, назваўшы абвінавачванні непраўдзівымі. У абмеркаваннях таксама згадваўся яе партнёр, дырэктар ФБР Каш Патэл. Аднак спявачка падкрэслівае, што яе кар'ера і выступленні не звязаныя з палітычнымі пасадамі іншых людзей. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Цягам апошніх гадоў у Беларусі было створана шмат так званых ваенна-патрыятычных клубаў пад патранажам унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў.
3: І ўсе яны ў 24-м годзе аб'ядналіся пад дахам фонду «Маладая гвардыя», стварэнне якога ініцыяваў намеснік кіраўніка МУС Мікалай Карпянкоў.
2: На публіку Карпянкоў гучна заяўляе пра высокія мэты. Аднак, як высветліла расследніцкае агенцтва «Бюро», на самой справе пад эгідай патрыятычнага і духоўна-маральнага выхавання бюджэт фонду сплывае на паляпшэнне дабрабыту жонак беларускіх сілавікоў.
3: Як сталася, што менавіта Карпянкову даверылі справу па аб'яднанні клубаў у фонд і чаму ў ім вучаць дзяцей?
2: На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказваюць журналісты-расследнікі Бюро Медыя Ксенія Вязнікоўцава і Алексей Карпека.
4: 20-й год, які, так сказаць, у медыйную прастору вывеў Карпянкова, дзякуючы яго вайне з вітрынамі, але потым чамусьці пачалі развівацца вось гэтыя структуры ваенна-патрыятычных клубаў. І ўсё ж такі пішаце вы пра 21-й год. У 21-м годзе ці ўсё ж такі раней вось нейкія такія падобныя нешта было, ці не было?
5: Смотрите, у нас немножко, да, тут мы сейчас в диалоге перекосили как бы вот этот временной континуум, да, но вообще технически, да, сами вот эти военно-патриотические клубы в Беларуси, как какое-то массовое явление, да, они начали вот зарождаться где-то примерно как раз-таки в 21-м году, этому есть простое объяснение, это последствия событий 20-го года, да, потому что белорусские власти и силовые органы неожиданно для себя осознали, что в стране выросло несколько поколений людей, молодых, да, которым, ну, которым не нравится система, не нравится режим Лукашенко, и которых не устраивает то, что происходит в стране. А это значит, что будущее поколение для того, чтобы оно не бунтовало, его нужно брать под контроль и воспитывать вот в правильной вот этой парадигме того, какими гражданами Лукашенко и его приспешники хотят видеть белорусов, да, и логично, что, конечно же, нужно начинать там с низов, да, с детей, потому что дети это все-таки заводские настройки, да, где нет там какого-то еще критического мышления, да, где в призме восприятия реальности, да, там полиция и военные это крутые ребята, это защитники, это гаранты какой-то безопасности, да, то есть, ну, пока как бы эта картина мира не ломается вот об эту дубинку, которую потом тебя лупят на следующем протесте по спине, да, поэтому, конечно же, власть, она начала реализовывать вот эти свои идеологические фетиши как раз-таки через вот эти вот военно-патриотические клубы, да, где, во-первых, безусловно, детям прививают вот эту правильную в понятии режима картину мира, да, свою вот эту идеологию, любовь к родине, желание умереть за родину, если та того попросит, да, то есть, естественно, это, опять же, физическая подготовка, да, это какая-то там строевая подготовка, это какие-то базовые навыки, умение обращаться с оружием, да, то есть, ну, по сути, как бы детям закладывают идею в том, что вот если вдруг когда-то в страну придет война, ее, конечно, нету, потому что Лукашенко, вот он 30 лет наш гарант безопасности, да, но вот если вдруг, да, то нужно как бы будет пойти и умереть за отчизну, да, и это все, конечно, очень вредная штука, безусловно, потому что уже есть последствия, есть воспитанники вот этих вот военно-патриотических клубов, которые впоследствии действительно настолько увлекаются вот этой идеей, да, что они продолжают как бы свою жизнь и связывают ее с вот каким-то военным сектором, либо МВД, да, там они поступают в какие-то специализированные учреждения, или они хотят пойти в армию, стать силовиками, да, то есть вот это вот навязывание, как бы милитаризм вот этот повсеместный среди вот детского вот этого белорусского населения, безусловно, он набирает обороты и формирует вредную картину мира для детей.
4: Алексей, я звертаюся до твоего материала, и вот так само покуль, что еще до вот этой частки. Ты пишешь, войсково-патриотичные клубы при частках внутренних войск МУСК з'явились у 21-м годе. Их створили за инициативы Миколая Карпенкова. Это ягонный проект, який он последовательно развивает. Вот на этом моменте, вот 21-й год и створение этих клубов, это все ж таки была некая такая, я не веду, инициатива там, ти там проект, ки там представлялся и, ну, умовно я кажу, там где-нибудь ухвалялся про палату представников, там, про администрацию президента, ти что, ти покольки он был наместником министра внутренних справ, то это по линии министра МУСа как бы и шло вот это такое, як, памятаешь, как были-то, юный даишник, юный пожарник, а тут такі от юны военно-патриот, да, так, такие при войсковых причастках внутренних войск просто по инициативе ось керавництва МУС почало створаться.
6: Насколько я помню, было постановление либо правительства, либо Лукашенко о развитии военно-патриотического воспитания в Беларуси как раз где-то в 21-м году. И именно появление этого постановления в том числе лоббировалось со стороны Карпенкова, который неоднократно выступал в государственных различных медиа и вообще, в принципе, продвигал вот это вот так называемое военно-патриотическое образование в Беларуси. И, насколько я понимаю, вследствие его вот это лоббирование этой идеи, продвижение этой идеи, власти Беларуси, режим Лукашенко, узаконили это все, да, создали некую рамку законодательную для создания таких военно-патриотических клубов при военных частях. И уже потом, да, он пошел дальше уже вот с фондом. Но фонд не сразу тоже ведь появился. Он через 3 года только после вот этих всех клубов, которые начали появляться, он в 24-м году появился.
4: Якая была аргументация необходимости створения этого фонда?
6: собирать все военно-патриотические клубы при внутренних войсках МВД, именно только при внутренних войсках МВД. То есть есть военно-патриотические клубы там при частях армии, при других там в школах, да, при каких-то других организаций, ведомств. Конкретно фонд Карпенкова занимается только клубами при внутренних частях, ну, внутренних войсках МВД. Собирать их, аккумулировать финансово, централизованно, значит, там устраивать какие-то программы, они там лагеря различные делают, соревнования, какие-то там иные активности, да, они активно участвуют там в различных государственных мероприятиях. Но опять же, это удобно с точки зрения финансирования, что не нужно деньги раскидывать по 10-15 частям, да, и еще и напрягать непосредственно МВДшные структуры, а есть вот некое юрлицо, куда закидываются денежки, а эти денежки потом распределяются так, как им нужно.
5: То есть вообще изначально как бы идея сама по себе хороша, потому что для того, чтобы организовать этот лагерь, да, и какие-то активности, нужен бюджет, да, который, как правило, изначально там в бюджете какого-то конкретного подразделения под это не заложен, да, то есть, естественно, какой-то отдельный орган, да, или там какая-то часть, они должны постоянно как бы тратить время на то, чтобы вот найти какие-то там донаты, привлечь какие-то там, не знаю, пожертвования, да, или выбить какой-то бюджет, да, от там вышестоящих органов, да, и как бы создать какой-то аккумулирующий орган, который возьмет на себя вот эти все сервисные функции, да, и по сути просто будет как будто бы там либо передавать деньги там в конкретную часть на эти лагеря, да, либо оплачивать какие-то расходы, она как бы супер классная, да, но просто как все бывает в Беларуси, любая классная идея, она как бы создается не под это, да, то есть как бы афишировалось одно, а на выходе получилось совсем другое, потому что оказалось, что, как бы, ну, сразу спойлер, фонд Карпенкова, он очень специфический, он не помогает военно-патриотическим клубам, он помогает людям, вот отдельно конкретным семьям, в том числе своей собственной.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналістамі расследніцкага цэнтра бюро Алексеем Карпекам і Ксеніяй Вязнікоўцавай. Гаворка ідзе пра вайскова-патрыятычныя клубы пад кіраўніцтвам Мікалая Карпянкова. Хто выдаткоўвае на іх грошы і хто траціць?
4: Алексей, высветлілі, адкуль гэтыя грошы, там што гэта за донары, там адкуль это ідуць гэтыя паступленні? Гэта бюджэт ці это, знаешь, как любить губазик у своим стыле, там, прийти до каких-нибудь там предпринимальников и сказать, так, чувачок, или там пальцы у двери, альбо переличиваешь гроши на фонд.
6: Ох, насчет источника этих денег, там, конечно, все не так просто. Ранее Белпол публиковал письмо Карпенкова, которое он отправлял министру промышленности о том, что вот было бы неплохо, вот у нас такой фонд есть, чтобы, и было бы неплохо, чтобы, значит, на системной основе белорусские государственные предприятия начали бы какие-то суммы нам переводить. И он там упоминает, что у них уже предварительно согласована какая-то помощь, да, со стороны того же «Интеграла», со стороны ОАО «Александрийская». Мы попытались узнать, кто еще есть среди доноров этой организации. Разговаривали с бухгалтеркой фонда. Она, конечно же, нам ничего не рассказала. И сам фонд, понятное дело, нигде не афиширует, кто их спонсирует, кто их поддерживает.
5: Ну, на самом деле, вариантов источников может быть несколько, да, это может быть как какая-то там системная поддержка от органов государственной власти, либо от каких-то госпредприятий, да, либо это может быть такая поддержка от частных предприятий, потому что фонд очень удобная штука, глобально не нужно как бы раскрывать, кто тебе эти деньги задонатил, да, и вот как раз-таки через такие относительно анонимные структуры очень удобно как раз-таки проводить взятки и откаты, да, потому что ты не напрямую там условно приносишь кэш в чемодане, да, где тебя могут как бы за руку словить, да, а ты можешь там, например, вот крышует там, например, Карпенков какое-то предприятие, ты туда вот в фонд деньги перевел, да, типа вот пожертвовал, а они уже дальше там как бы сами раздербанили, куда им надо, к тебе как бы вопросов тоже нету, да, то есть через такие структуры вполне могут как бы проворачиваться тоже такие схемы. Я не утверждаю, что они так делают, но так может быть.
6: Я бы также хотел еще добавить, что когда фонд создавался, то типа на мероприятии, когда объявляли, что вот фонд создан, там, значит, пригласили разных людей, среди прочих гостей официальный телеграм-канал МВД, внутренних войск МВД, упоминал некоего Александра Зайцева среди приглашенных гостей.
5: Даже не так, Зайцева Александра Николаевича, по-моему, там было.
6: Да. На фото и видео его нет. То есть он не захотел светиться на фото и видео, но непосредственно пресс-служба сама его упомянула. Тот ли это Александр Зайцев, который нам всем известен? Ну, кто его знает?
5: Ну, я полагаю, что тот, потому что Александр Зайцев, он действительно очень крупный меценат, он очень любит как бы помогать там различным религиозным организациям, там, костелам, в частности, вот одному конкретному приходу, но, правда, выясняется, что как бы меценатство, это все, оно гроша ломаного не стоит, потому что, по сути, это просто оплата за услуги, там, от определенной епархии, от определенных представителей католической церкви, которые впоследствии как бы, ну, лоббировали его личные интересы по снятию санкций с него лично, с его активов из Бремена Групп в Германии, да, то есть у нас даже есть документ, да, вот у него есть такой дружок Лашук Игорь, да, Ксенс из Столбцов, который у него почему-то вдруг стал бизнесменом и владельцем его логистической фирмы, да, и вот Лашук, он сам писал, что вот Зайцев, значит, он вот столько-то вложил вот денег сюда на безвозмездной основе, столько-то сюда, вот совокупно, значит, он в этот весь католический долгострой, там, по-моему, ввалил $260,000, да, ну, то есть, как бы, у человека есть возможности, у него есть бэкграунд, значит, по там какому-то пожертвованию меценатству, почему он не может, помимо религии, поддерживать МВД? Да легко.
4: Я нагадаю, что с нами были журналисты-расследовальники бюро «Медиа» Ксения Везняковцева, Алексей Карпека. Чекаем новых расследований, гучных, и чекаем у эфиры. До встречи, живе Беларусь.
5: До встречи, живе.
6: До встречи.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Шкода от российского удара по Киевской Печерской лавре оценивается у 40 миллионов евро. У Страсбуру обрали нового спецдокладчика по питаниях демократичной Беларуси. У Белостоку с 1 липня изменится правила користания городскими автобусами.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Володимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые могли использоваться для поддержки российских атак дронами по Украине, перестали работать с 22 червня. С этой заявы выникает, что умовы ультиматума, высунутого Зеленским, выполнены Александром Лукашенко. На фоне меркования ультиматуму у медиа заявились и разваги про махчимые параллели помеж сегодняшним становищем Александра Лукашенко и люсом былого президента Украины Виктора Януковича, який покинул Украину у 2014 году. Аналитик Рады з внешней политики «Украинская призма» Павел Рать лічить, что такие поравнания сегодня не мают достатковых подстав.
4: На данный момент немає підстав для цього, тому що ситуація у випадку Януковича сильно відрізнялася. В той час в Україні відбувалася революція, ситуація виходила з-під контролю. В Білорусі ж внутрішньої нестабільності поки немає. Ситуація загалом знаходиться під контролем офіційного Мінська. Так, є загроза того, що, можливо, Україна теоретично може завдати удару по білоруській території.
3: Нагадаем, 19 червня Володимир Зеленский заявил, что Беларусь повинна демонтовать ретрансляторы у Берестейской и Гумельских областях, которые по воле Киева используются для поддержки российских ударов по Украине. Шкода от российского удара по Киево-Печерской лавре оценивается у 40 миллионов евро. Про это поведомляют украинские улады. По воле попередних оценок, при наявности необходимого финансования, обновление святыни может завершиться только в 2027 году. Найбольше пошкоджений отримал Успенский собор, где огнем было знищено больше за 80% даху. А кроме собору, разные пошкоджения тримали еще 17 объектов комплексу. Киево-Печерская лавра уваходит в список сусветной спадщины ЮНЕСКО. Обраны новый специальный докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по питаниях демократичной Беларуси. Его напередодні затвердили на поседжении Политичного комитета Ассамблеи Рады Европы. Депутат со Швеции Густав Гетенберг на этой посаде заменил польского депутата Ришарда Петру, рассказала в нашем эфире со Страсбуру Александра Мамаева, керовничка белорусской делегации у ПАРЕ.
5: Это Густав Гетенберг со Швеции. Мы думали по его там кандидату ранее, вельми рекомендовали, как бы его призначили, тому зараз новость у нас будет такой новый активный спецдокладчик, который уже вельми добре разумеет ситуацию в Беларуси, дякуючи у тумлику народной амбасаде Беларуси у Швеции, бо у них вельми добрые контакты там, и вось мы уже там домовляемся на этой сессии, как далее будем працевать по Беларуси тут на полях ПАРЕ.
3: Функция спецдокладчика по Беларуси – сувязь помеж Радой Европы да белорусским громадством. Юн официально представляет интересы белорусской громадянской супольности и незалежных СМИ. После хвали вызволения белорусских политвязнев наступила тишина, что она означает для тех, кто все еще чекает свободы. Ситуацию комментует былая политзневоленная Ирина Счастная.
6: Пожалуй, в ближайшем часе мы назираем такую схему, что вызволение политвязнев зупинилось крыху, и мы это бачим. И Джон Коул сказал про это, и это были обвестки у медиа. Тем более, что зараз керовник державы, так званый, занят совсем иншими справами, а менавито украинским питанием. Тому зараз у меня нема аніяких оптимистичных прогнозов.
3: Ірина впевнена, що на даний момент Лукашенко хвалює українське питання, а не питання політв'язнів. У Белостоку с 1 липня изменятся правила користания городскими автобусами. Пассажиры будут самостоятельно открывать двери кнопкой при выходе и выходе, а частка припинков станет по потребованию, поведомляет официальный портал у города Белостока. Городские улады тлумачат, что такая система допоможе зменшить страты тепла у зимку, больше эффективно використовывать кондиционеры летом и скоротить эксплуатационные выдатки. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць. Синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 24 червня, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині бягучого працовного тижня, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях, як завжди. Юрий Нестеренко уже співає для нас. Далее нас чекают Боб Дилан, Дитюки, Крама, Юрий Стильский да інші виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Мы бачим». Сьогодні Влад Гриневский нагадає, что в Беларуси проходить год жаншини, и, відповідно, розкаже усі цікавостки. Заставайтеся з нами.
7: Конечно.

0: Тут живе Беларусь. Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Палова года прайшла, толькі час ад часу мы прыгадваем, што ў Беларусі ён праходзіць як год жанчыны. Улады ў Мінску працуюць паводле графіку мерапрыемстваў, які раней узгаднілі, ды прыгадваюць аб жанчынах час ад часу. Інфармацыі з'яўляюцца ў беларускай ідэалагічнай прасторы. Прыгадалі ў нашым эфіры, тут у студыі Улады Грынёўскі. Запрашаю вас на праграму «Мы бачым». І таксама вітаю наших гостей сьогодні гэта. Першая намесніца прадстаўніца по сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч, ды прадстаўніца фемгрупы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту не адной Станіслава Цірэнціва. Гутарым пра год жанчын, пра атмасферу гэтага паўгоддзя.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Так нечакана, так, Александр Лукашенко 2026 год аб'явіў годам жанчыну. Увогуле былі такія меркаванні, што, не ведаю, прыдумалі гэта ў самы апошні момант і вось вырашылі, што гэты год будзе годам жанчыны, бо неяк у мінулым годзе не было ніякіх прадпасылак, што акурат праблемы нейкія з жанчынамі ў Беларусі, гэта праблемы будуць вырашаць. Я абавязкова спытаюся ваша меркаванне, вось як вы глядзіце на гэты год. Першае, што я хачу выдзеліць, вось тыя мерапрыемствы, за якімі мы сочым, гэта пэўны фармалізм. Я скажу, што я маю на ўвазе. Недаўна вось была такая абвестка, там святкаванне дня горада, ля-ля-ля, рубля, нібыта яны праводзяць конкурс касцоў, і абвестка такая, такі дадатак да гэтага конкурса касцоў, што ў год жанчыны, відавочна, да гэтага курсу запрашаем, цытата, прыгожую частку чалавецтва. Прайшоў гэты конкурс, адчыталіся, што две прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва таксама далучыліся да мужчынаў і паўдзельнічалі у гэтым конкурсе касцоў. Ну і ведаеце, ну рэальна ён неяк так выглядае, што тых жанчын то табе да касцоў прылепіць, то там прылепіць да нейкага сходу, дзе таксама размова нібыта пра правы жанчын. Фармалізм, вось гэта маё такое вызначэнне. Першае гэтага слова. Калі ласка, Юля, вось як ты пакаментавала такое маё меркаванне?
3: То я бы полностью согласилась с тобой с этим формальным подходом. И не только даже с формальным. Для меня это выглядит все с такой приставкой псевдо. Мы будем делать год белорусской женщины, но это такой псевдоповод для того, чтобы на самом деле не говорить про права, про проблемы, про запросы, интересы женщин как социальной группы с разными уязвимостями. А все это мы запихнем под ковер, при этом будем делать вид, что мы всячески подчеркиваем про роль женщины, важность и так далее. Но все это опять-таки спускается сверху в разные, например, исполкомы, сельские советы или в Белорусский союз женщин, где приказами, указаниями говорится, что нужно что-то делать. Вот что-то нужно делать и подчеркивать значимость этой инициативы.
2: Станіслава, калі ласка, як ты бачыш гэта пытанне? Ці можа у цябе іншае адчуванне? Такога няма адчування, як у мяне?
4: Это такая подмена понятий, когда одной рукой у нас объявляют год женщины, закрывают глаза на какие-то структурные проблемы, на ситуацию с проблемой там, домашнего насилия, с экономическим неравенством. Оно нам показывает красивую картинку, вытаскивают этих бедных женщин, заставляют их еще больше поработать, отчитаться, сделать какие-то красивые лозунги, написать об этом в медиа и в статьях. Но в тот же момент принимается закон о пропаганде бездетности, о давлении на КВИ людей. И получается, что год, когда мы приглашаем права, потребности женщин, ухудшаем им жизнь на законодательном уровне.
2: Провел эту цитату, меж иншим, про то, что вось на гэты конкурс так запрашаюць прыгожую частку чалавецтва. Мне здаецца, што гэта само па сабе ўжо нейкі такі штамп, які гадоў 20, калі не 40 гадоў, ўжо абсалютна не актуальна. Так, вось у сучасных рэаліях нейкі іншы падыход, вось гэтыя людзі, якія вось яшчэ выкарыстоўваюць такія фразачкі, што вось, калі ласка, зараз мы зробім мерапрыемства для прыгожай часткі чалавецтва. Як вам здаецца, могуць яны нешта такое цікавае, крэатыўнае падрыхтаваць і у вас такое нейкім чынам змяніць свой подход до женщины? Станислава, с тобой хотел бы застаться.
4: Такой подход можно встречать не только у чиновников нашей Беларуси, но и также у представителей демократического сообщества и общественных организаций. Это такой сексизм, который годами процветает. Конечно, если ты хочешь там действительно подумать, что можно улучшить положение женщин, можно всегда спросить у самих женщин, да, чтобы, во-первых, сами женщины сказали, что им нужно, сказали, какие у них потребности, получили какие-то инструменты и возможность влиять на принятие решений. Причем, опять же, повторюсь, это касается везде. И всех ситуаций, да, не только государственного управления у нас в стране, но и в тех процессах, в которые мы погружены, как белорусы и белорусские, и в эмиграции, и в каких-то других процессах в том числе.
3: Согласна со Стасией в первую очередь, но здесь есть еще один такой момент, что демократическим силам и тем мужчинам, которые по-прежнему еще используют какие-то гендерные штампы сексистские, типа там про прекрасную половину человечества или красивых женщин и все такое. Есть мы, такие как watchdogs, как мы себя называем, которые могут им на это указывать, и мы это постоянно делаем. И так или иначе, какой-то процесс образовательно-просветительский происходит, и кто-то из них начинает по-другому действовать. Это из позитивных. Но что касается государственных чиновников, тех, которые есть в нынешней Беларуси в политическом режиме, то там, конечно, им на это никто не указывает, поэтому они продолжают все это копировать и продуцировать. Но тут есть еще один момент. Я вспомнила, что недавно специальный рапортер по правам человека ООН Нильс Мажейкис давал доклад, и он назвал один из показателей того, что происходит, ну, помимо репрессий, это такая тотальная советизация. Это все, это как раз из очень такого советского прошлого, когда в передовицах, там, не знаю, в газете «Правда» или в каких-то таких подобные штампы, ну, встречались, наверное, каждый день, и такое отношение к женщинам, как к объектам, как к украшению, всему, что с этим связано. И это, конечно, примечательно, особенно, когда речь идет, я так понимаю, про конкурс косцов, то есть тех, кто косит, да, то есть женщины наравне с мужчинами вышли и продемонстрировали свои способности, но при этом все равно идет отсылка к их внешности. Спрашивается, зачем это делать? Ну, потому что никто не думает и просто воспроизводит то, что привычно, и то, что сейчас воспроизводится еще чаще, чем раньше.
2: Ну так, ресоветизация Беларуси на давно уже добывалась, они же сами генерация тем, что они, умовно кажучи, последовники вось той советской системы, якая была на протягу кольки там годов, 80-90 годов.
3: Да, абсолютно, но были периоды, когда это как-то уходило, наверное, на второй план. Помните, был период диалога Евросоюз-Беларусь, когда все-таки было очень много прогресса, в том числе и в нарративах, и это уже не так употреблялось, но сейчас это такой очень сильный откат назад, гораздо больше, чем даже в 2020 году или в начале 2000-х. И это очевидно по разным показателям, и этот год женщины, мне кажется, это тоже такая вот практика из очень далекого прошлого.
2: Я, мне кажется, начал с некой такой нудной вельминутки, так, о проблемах начал говорить, вот такое мое трошки негативное восприятие этого года. Какие ваши такие огульные назирания, коли говорить в угле про этот год женщину, как он идет, как он проводится? Ну, вот, окромя, ну, таких неких формальных, мне кажется, мероприемств абсолютно. Хотя там же был некий женочий форум, якийсь там из России коуч приезжал и женщинам рассказывал про то, как треба развивать свою сексуальность. Навод Белта про это писала, что там некий российский коуч, супер-супер-стар, признаюсь, я не ведаю, бо не траплялся ее в нигде. Але Белта там писала, что вот там некий форум женочий проходил, некий супер-стар-коуч из России приехал и будет белорусским женщинам тлумачить, как знайти свою сексуальность. Боже, нечто вы в этом ходе так само зауважили позитивного. Вы усмехаетесь, девчата, что коуч той ничему не научит белорусских женщин. Станислава, Кривоска, твое бачение.
4: Ну, у нас опять начинают женщину просто не сводить до функции. Женщину, которая должна рожать, ублажать, веселить, украшать, при этом успевать работать, успевать заниматься семьей, потому что очень часто в основном вся нагрузка ложится на женщину, должна заниматься старшими родственниками, должна решать какие-то ментальные вопросы и в целом следить за всем тем, что происходит, за менеджментом в семье. И при этом еще должна быть веселая, позитивная, когда там красивая, счастливая, украшать собой весь этот мир. Ну и, конечно, я отслеживаю все какие-то новости только по тем вспышкам в медиа, которые появляются. Сложно, конечно, судить о том, как на самом деле это происходит в Беларуси, не находясь там. И тут сложно сложно тоже лукавить и говорить, что я знаю все, что происходит на местах. То, что дается в паблик, и то, чем, видимо, говдятся, что хотят продемонстрировать, это меня, конечно, больше выстраивает. И от коучей различных, от этих показательных выступлений. Опять же, работая с женщинами, с потребностями женщин, я вижу, что ситуация только усугубляется. Это вопросы насилия, это какая-то помощь правовая, это экономическая ситуация и так далее. Это возможность в целом выезжать куда-то, образовываться, узнавать что-то, чем-то интересоваться, потому что все эти возможности у нас схлопываются. Конечно, тут найти позитивные моменты очень сложно. Вот. Ну, из хорошего, что некоторые пытаются писать феминитивы в медиа. Вот. Может быть, Юля более позитивная.
2: Державная медиа так само выкористовывают феминитивы зараз?
4: Да, были попытки замечены.
2: А чому ты говоришь, что спробы? Это отрабатывается, что не пошло далее, эти просто пару разов зауважили?
4: Я заметила несколько раз, это были попытки, я их поддерживаю. Вот. Не всегда они были удачны, но за стремление спасибо.
2: До речи, в белорусском демократичном сиротку так само с феминитивами вельми шмат можно дискутовать, але мы про это на полностью не будем дискутовать. Я, до речи, за, мне здається, что они просто мают увойти у наше життё. И... А, я не ведаю, я просто ситуацию рассказываю. Ну, вот, коли говорить, например, про женщинок, которые керуют, так? Мы докладно ведаем, что у нас есть король, королева, цар, царица. Ну, то есть мы ж не называем Екатерину некую другую королем, так? Эти царом. Мы поговорим царицей, бо она керовала там у неким 18-м стагодзе. Тады была потреба придумать, умовно кажучи, той феминитив. Зараз у нас у 21-м стагодзе первая президентка з'явилась у 60-х годах у Аргентине, в Боголе, коли казать. Ну, то откуль мог гэты феминитив увайсці у жыццё, коли до гэтага у нас ніяких президентов не было, а керовали только мужчины. Гэта абсолютно про гэта. Юль, ну вы бачыш, Станислава говорит, что, может, ты знайдзеш некія позитивные речи во всех этих идеологичных пропагандистских штуках.
3: Нет, я не найду. Я только скорее на посмеяться иногда от кринжовых вещей, которые случаются. Причем, думаю, они не специально, но вот они показательны с точки зрения, например, того же визуала про, на самом деле, отношение к белорусским женщинам. И по этому поводу я вспоминаю два момента. Первый — это этот постер и битборд, и не один, которые висели в разных городах, на котором было написано «Год белорусской женщины», и где-то, наверное, две трети занимал портрет Лукашенко. Ну, и это все, что вы должны знать про то, как выглядит белорусская женщина. А второй момент, я не помню, в каком-то районе тоже был какой-то конкурс, по-моему, и поставили, я бы сказала, надгробную плиту. По крайней мере, она так выглядела в таком черном, наверное, граните или мраморе, я не помню, и тоже было написано «Год белорусской женщины» там, и какое-то посвящение. И
2: вот так, это да, речь, потом ее наменяли, это, ну, с резонансом.
3: Да, но такая, абсолютно, но изменения не намного улучшили саму эту идею, вот этот визуальный образ, да, отношение к женщинам. И нет, для меня это все абсолютно действительно такое декоративно-декларативное, поскольку Станислава абсолютно права, что положение, ситуация ухудшается, женщины находятся под большим прессингом, под репрессиями, с разных сторон попадают под это, и не только с точки зрения там закона против бездетности, под который в первую очередь попадают женщины вот этой пропаганды, да, но и многих других моментов, и не только женщины-политзаключенные, но и в целом, и репродуктивные права уменьшаются, и каким-то образом поражаются, и вообще ситуация ни на каком из направлений, ни на рынке труда, ни в сфере образования, медицины, ни тем более с домашним насилием, не становится лучше. Реальные проблемы женщины никто не решает, потому что никто не обращается к ним, никто не делает никаких исследований, не дают статистику, все скрывается, поэтому мы можем только исходить из связи с теми женщинами, которые остаются в Беларуси, получать информацию от них непосредственно. Какие-то вопросы стараемся подсвечивать и решать настолько, насколько мы можем.
2: Зауважают наши гости, награю с нами первая наместница прадстаўніца по социальной политике Объединенного пераходного кабинета Юлия Мицкевич, да и прадстаўніца фемгруппы Беларуси, заснавальница инициативы супраць гендерного гвалту не одной Станислава Терентьева. Протягиваем программу.
0: Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.
2: Мы окрасили уже, что есть проблема, так, и про их будем далее говорить. Я хочу, как мы знайшли отказ на одно такое пытание. Но все ж таки, да, житё поделилось на до 20-го года и после 20-го года. Вот, напевно, перед 20-м годом вы ж так само не веду, это официальные союзы женщин супрацовничали, назирали, как они працуют. Кены так само зараз робят ставку на это официальные профсоюзы женщин. А уже там вот о проблемах увогуле никто не будет говорить. Нема никаких у нас спасылок думать про то, что все ж таки, ну, хоть некие локальные проблемы женщин, и они, сапраўды, это державные профсоюзы смогут узнять, подускатывать, вырешить неким чином их. Все, все ж таки, зараз таки час, что не до ворошения проблем, и увогуле нельга у Беларуси говорить, что эта проблема есть.
4: Я бы сказала, что мы не можем, конечно же, опять не погруженные в эти процессы, утверждать, что ничего не решается, да, но мы можем смотреть на те результаты, то, что мы видим. Мне кажется, такая проблема у нас в стране сейчас, что любая критика воспринимается не как критика конкретной сферы или конкретного какого-то положения. Какие-то нападки на власть и люди из-за того, что не понимают, как работает процесс принятия, черный ящик, да, что можно сказать, а что нельзя сказать, чтобы это не считалось как предательство, не расценилось как критика, выбирают вот в этом общем поле непонимания, как двигаться, какие-то вещи умалчивать или очень мягко, вероятно, про них говорить. Поэтому я бы сказала, что даже если про что-то говорится, да, что-то поднимается, что-то обсуждается, да, где результат? Это структурные проблемы, и многие из них требуют такой политической воли, изменения на уровне принятия решений. Не обязательно там менять конституцию, хотя местами бы и следовало, но как минимум те решения, которые на уровне исполнительной власти, там, в районных центрах, городах и так далее. И вот этих изменений по той, опять же, статистике, по тем данным, по той публичной информации, что у нас есть по ряду проблем, я не вижу. Опять же, очень сложно работать в поле, где ты эту информацию собираешь по крупинкам, да, где люди боятся чем-то поделиться. У нас у многих ухудшился доступ к нашей целевой аудитории. Я думаю, что даже не в каких-то темах проще, потому что когда, например, у женщины проблемы с домашним насилием, она обращается туда, куда находит помощь, да, там уже нету каких-то надстроек, да, что это там в эмиграции, что это какая-то, возможно, позиция, что это связано с там, протестами 20-го года. Это уже не важно, важно, что нужна помощь, нужно обратиться. Поэтому у меня есть какой-то выход на людей. Но вот мы многие потеряли связь, чтобы понять, какие реальные ситуации, какие реальные положения в ряде сфер, где мы просто ограничены в своих возможностях. Я надеюсь, что они поднимают эти темы. Я надеюсь, что что-то решается. Но, к сожалению, общая картина только ухудшается.
3: Ты сказала про профсоюзы, государственные...
2: Профсоюзы, жаночая организация, вот это. Но они же там нечто мают робить. Они же не могут только вот шильды такой быть.
3: Да, безусловно, но какие-то мероприятия, наверное, проводятся. И мы видим даже по публикациям в СМИ. Но нужно же понимать, что тот же самый Белорусский союз женщин имеет очень четкую повестку и четкую артикуляцию того, как они к этому относятся. Председательница этого союза говорила о том, что для них понимание равенства – это когда женщина может быть одновременно строить карьеру и при этом заниматься домом, воспитывать детей и быть счастливой.
2: Супермен таки.
3: Да, да, но это такой неопатриархат в чистом виде, когда уже женщинам как патриархате не говорят, что у них совсем нету никаких прав. Зато говорят, что да, вот, пожалуйста, можете строить карьеру и заниматься тем, чем вы хотите. И при этом на нее накладывается еще двойная, тройная нагрузка по домашним заботам и делам. И при этом она еще обязательно должна выглядеть там счастливой и радоваться жизни. Но это же не говорит о том, что каким-то образом, как правильно сказала Стася, решаются проблемы на структурном и системном уровне. И опять-таки ни один профсоюз в Беларуси на сегодняшний момент, как и ни одна организация, какая бы она ни была, тем более женская, не может быть не в логике существующей идеологии и существующего режима. Не может просто поднимать те вопросы и те проблемы, которые есть, если это каким-то образом не следует линии партии, да, условно говоря, то есть идет вразрез с государственной политикой. Если тот человек, который называет себя президентом, очень четко заявляет какие-то абсолютно шовинистско-сексистские вещи, то никто не будет ему перечить и говорить про какие-то права женщин или там про гендерное равенство. Гендер вообще назван национальной угрозой в нынешней Беларуси согласно концепту национальной безопасности. Поэтому, безусловно, мероприятия можно проводить разные. Знаете, там коуча пригласить, который будет рассказывать женщинам, женщину про их сексуальность почему-то, как будто бы он знает об этом, и вообще женщина, ну как бы и мужчина, который про это говорит, это просто какой-то нонсенс. То есть, в принципе, ничего о нас без нас, он давно утерял актуальность в Беларуси. Надо даже помнить, что все женские организации, в том числе сервисные, которые помогали, уничтожены еще в 21-м году окончательно. Те, которые остаются еще работать и как-то что-то пытаются делать, они все-таки есть, да, их немного, но они тоже не могут позволить себе действовать так, как бы им хотелось. Все равно приходится как-то мимикрировать.
2: Просто хотел вернуть увагу, вот я сказал, что вот мы запомним этот тезис про то, что вы говорите, что в уголе становище женщин в Беларуси погоршилось в этом годе, в этом годе женщин. Говорка идет про этот закон, который мы называем о пропаганде, бо там, здається, собрали пропаганду усяго и чаут-фри, и так само інших питанняў. Я не ведаю, но мне здається, что, калі б нехто думал про политику в Беларуси, мне здається, про гэтыя речы в уголе не думаюсь. Ну, бо, напевно, кто-то подумал, что, может, аккурат гэты закон у гэтым годзе, калі у нас год жанчыны, то, напевно, не варта яго прымаць. Ну, як бы, ну, год жанчыны, все-таки год жанчыны. Можа, у наступным годзе прымем гэты закон. Але там, мне здається, нават не думаюць про гэта. Умовно кажучы, год жанчыны яны абвесцілі, гэта калі ласка там жаночыя арганізацыі, вы там праводзіце какие-то мерапрыемствы, кожны раённы выканаўчы камітэт праводзіць нейкія мерапрыемствы, праходзіць там, не ведаю, у дзіцячых садках конкурсы малюнку, як дзеці малююць сваю маці і так далей, і так далей. А вось прыняцце гэтага закону, які умацоўвае вось гэтыя рэпрэсіі, умацоўвае страх у грамадстве, гэта абсалютна асобная такая сцежка, па якой вось ідуць дзяржаўныя органы, не ведаю, сілавікі ці яшчэ хто там у іх выдумляе, прадумляе, як гэту палітыку будаваць.
4: Я просто думаю, што вы говорили все очень логично, и все складывается, потому что это год не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетности говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, да, женщина, которая там хочет 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
2: Мне здаётся, это ж супер нелогично, да, их это вугле адарвада, а вот Стася, например, говорит, что у головах чиновников это абсолютно логично, женщина так и повинна думать. То есть, власно, кажется, что женщина повинна прочитать этот закон и сказать, о, супер, ну, то есть, я не такую женщину бачить. Все, она прочитает этот закон и скажет, о, дякуй, Александру Рыгоровичу за такой закон, он нам потребен.
4: Я думаю, что также и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся. Это все под такой маркой заботы. Поэтому, опять же, да, когда люди, в данном случае женщины, сводятся просто до каких-то функций. Женщина должна то-то, то-то и то-то. Так мы и видим, что это потом закрепляется на законодательном уровне.
3: Белорусское государство и давно, но особенно в последние несколько лет, живет в совершеннейшем отрыве от существующей реальности и пытается ее конструировать таким образом, чтобы это вот так вот выглядело. Если даже вспомнить вот этот вот, что там был указ про эту белорусскую женщину или год этой женщины, там очень четкий маркер стоял такой. Год женщины как жены, матери и труженицы. Здесь все очень четко вкладывается в эту логику. И да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина, жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать. Да. Ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике. Но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому. Но это для того, чтобы больше наказывать, для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда нормальности.
2: Что люди ассоциируются с нечем ненормальным.
3: Да, конечно, да. Конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже, мама, папа, я, дружная семья, муж, жена, я так понимаю, двое детей, но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже не двое, а трое детей надо и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе, потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
2: Полова года прошло куда женщину, и как выник, это будет именно это принятие этого закона.
4: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
3: И да, это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами и с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: Оговорка идзе об артыкуле 19.16 Кодекса об адміністрацыйных правапарушэннях, пропаганда гомосексуальных адносін, змены полу, бездетнасці, педофілія. Ён увайшоў у моц 19 чэрвеня. Правоабаронцы перасцерагаюць, сацыяльныя сеткі лепш перагледзець ды спраўдзіць, ці нешта на гэты конт не пісалі. З такой рэкамендацыяй завяршаем нашу праграму. У студыі быў Улад Грыневскі. Да новай сустрэчы.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
5: Крэмль можа пачаць прыцягваць беларусаў да службы ў расійскім войску. На паўночных могілках Мінска адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. А ў Еўропе працягваецца моцная хваля спякоты. Пра гэта да іншыя навіны ўжо праз 2 хвіліны, прабачце, раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: 1953 года. Барбурка – это традиционное гарняцкое свято, которое святкуется 4 снежня в день Барбары, опекунки гарняков. Когда наближается Барбурка, думаем про людей Шлонска, которые добывают уголь. Однако треба помнить, что у нас на Белосточине есть так само гарняки, те, что працуют у каменоломах, и работники мельницких копальня у Крейды. Об их и пойде сегодня гуторка. История мельницкой крейды долгая. Тутейшие люди говорят, что уже 200 год тому назад копали тут крейду. Мельничане копали глинку, бо так у околицы называют крейду на своих участках земли. Применялась она особливо при бялении помешканьев. У перадсвяточные дни мельничане с гамолками глинки выезжали на кермаш, где продавали крейду, а часто ездили и по вёсках. А мали все вёсковые хаты малевались глинкой. Однако слава мельницкой крейды шла далеко. Исторические документы свержают, что Брестская крепость побудована на основе вапны с мельницкой крейды. Будовничий материал довозился с мельника до Бреста фурманками. Мельницкие крейдяры говорят, что их историчным набратимцем была луплянка. Тут так само в минулом копали крейду и продавали для бялення хат. После войны эксплуатацией крейды занялось державное предприемство «Семятицкий завод будовляной керамики». Тогда была тут только одна копальня, что находилась на Бугу. Зрешты уже не існуючая. Перепрацовывалась тут глинка на формованную крейду, и это все. Умовы працы были вельми примитивные и тяжкие. Выкопанную глинку раскладали на траве и топтали босыми ногами, вымешиваючи ее. Затем она подсыхала, формовалась у плитки и в таким стане продавалась. Еще в 1954 году одними приладами працы у копальни были лом, кирка и клин. Потом наступила частковая механизация. Пришли первые экскаваторы. Был поширенный ассортимент, на что дозволили побудованная сушарня и цех млынов. Зараз мельницкий крейдовый завод продукує повний ассортимент крейды. Молотая малярская крейда для обмалявания помешканьев, кормовая крейда як додаток до корму живёле, так званая шламованная крейда для химической промысловости, як додаток до продукции плиток ПЦУ, до продукции гумы, фарб и так далее. А прача того, мельник продукує технічну кренду для продукции киту и формованную крейду. Для сельской господарки виробляється тут крейда для отквашивания полов и лугов. В опошній час уведено продукцию новых гатунок школьной крейды. Технология крейды такая, что мельницкая крейда завсёды пиша на дошці. Мельницкий крейдовый завод и теперь має устарелый малоэкономичный технологичный процесс продукции, однако уже в этом году распочалася модернизация. За 6 миллионов злотых будет побудован сучасный цех, цалком механизованный. Самоход с крейдой подъедет и высыплет ее с одного боку, а с другого боку цеха будут выходить уже мешки со зваженной крейдой. У самой копальни праца уже теперь вполне механизована, об чем может свідчить только 13 человек, працующих у копальни. Тяжкие экскаваторы и бульдозеры заменили тяжкую працу людей. С заводом сжилось много семей. У заводском коллективе известные прозвища Усовичев, которые работают уже 3 поколения. Семья Касянюков и иншия. Завод – это не только место работы для людей. В завод включился громадские работы на користь всех жителей мельника. Своими машинами помогает при перебудове улиц, сделал выкоп под фундамент центра здоровья, призначил гроши на побудову водопровода. З нагоди Барбурки 145 особовому колективу Мельницького крейдового завода жадаєм поспіхов. Написав Олексій Карп'юк.
1: Сторонки тидняві Каніва гартав і читав Ян Мордань.
2: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 червеня 1947-го нарадился Мик Флитвуд. Полное имя Майкл Джон Келс Флитвуд. Британский и американский бубнач. Найбольш вядомы як заснавальник и один и неизменный удельник гурта Флитвуд Мэк, назва якого складена з ягонага прозвища, а так само с половы прозвища яго коллеги Джона Макви. Акрамя Флитвуд Мэк удельничал и у інших проектах, а так само зняўся у некольких фильмах у эпизодичных ролях.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 24 червня 1949-го народился Джон Илсли, ангельский музыка, який прославился як бас-гитарист гурта Dire Straits. Илсли был одним из основальников Dire Straits и оказал значный уплыв на формование их музычного стилю. До моменту распаду коллективу у 95-м годе он застався одним удельником оригинального складу, окромя ведома ж неизменного лидера Марка Нопфлера. Так само записал 6 сольных альбомов, але мы слухаем Dire Straits.

Беларуская радио рация, программа «Кола Дзён с бородой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, ады музыка, у якія народились у такий же день у самые розные годы, сегодня 24 червеня. У такі ж день 1961-го народился Курт Смит, ангельский музыка, вядомый як один со стваральников музычной формации Tears for Fears. Гэты британский гурт был створаны у початку 80-х. Першапачаткова коллектив приличвали до новой хвали, однако яны досыць хутка адышли от гэтага стылю и досягнули буйного коммерцийного поспеху як у Великобритании, так и за яе межами. Найбольш вядомыми хитами коллективу застаются песни Pale Shelter, Mad World, The Shout. Вось гэтую песню и слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Это белорусская радио рация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 24 червеня 1963-го народился Юрий Ти Георгий Каспаран, советский и российский музыка, гитарист гурта «Кино». Это один из самых популярных советских рок-гуртов 80-х годов. Стилистично команда отошла от многих традиционных элементов так званого русского року. У приватности, заместо звычайных ударных, нередко выкористовывались разностайные эффекты, створенные с допомогой драм-машины. Цікавое супадение, але факт. Аккурат 24 червеня 90-го на стадионе «Лужники» отбылся апошний концерт гурта «Кино».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жорны пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так поуставала Варшава, так нарожалася Вильня.

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Евангелие показывает нам Христа, який, убачивши натовп, заходит на гору и начинает казать своим вучням про то, что сапраўды сробит их счастливыми. И именно про это, про глубинный сенс евангельского счастья мы поговорим сегодня. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Єзуса. Евангелія кажа, «Убачаўшы натоўп, Єзус узышоў на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы, «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае». Счастливые засмученные, бо яны будут сутешены. Счастливые лагодные, бо яны атрымают успадшину землю. Счастливые голодные, прагнучие справедливости, бо яны будут насычены. Счастливые милосердные, бо яны спознают милосердность. Счастливые чистые сердцем, бо яны Бога убачать. Счастливые миротворцы, бо яны будут названы сынами Божими. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть володарство небесное. Счастливые вы, коли будут вас зневажать, переследовать и усиляк злословить несправедливо за меня. Радуйтесь и веселитесь, бо великая узнагорода ваша у небесах, бо так переследовали пророков, якія были перед вами». Иисус 9 разов повторяет слово «счастливое», извязывая с им разные умовы. Бедность духом, смуток, лагодность, чистое сердце, милосердность, будование миру, переслед за справедливость, які вучні пана спознают за его. И затем Христос обещает своим вучням узнагороду, якую яны не здобудут себе самостойно, але отримают от Бога, бо менавіта ён – это той, кто сутяшає, пробачає, одорвае своими дарами. Структура этого тексту обвещает нам одно важное послание. Існує такое счастье, якое грунтуется на тем факте, что певные умовы дают нам махчимость для спавления, для спознания Божьей моци, любови, сутяшення, Его присутности. Гаворка йде про умови і ситуації, у яких наші відносини з Паном становяться реальними. У євангельському тексті для окреслення щастя використовується греческое слово, у основі якого знаходиться слово «кайрос», яке означає «час» або «сприяльний момент». Таким чином, щасливий чоловік – это той, який уміє жити. Это той, для кого сприяльной з'являється кожна ситуація. Это человек мудрый, який здольный наследовать ритм життя. Это человек, який має життєву мудрость, якая робить его счастливым. И менавіта до этого у першую чергу захвочвае нагорное казанне. Жить по-саправдному, жить добра, скеровываючи свой позірк далей за то, что мы бачим непосредно тепер. Бо наше життё нашмат большее за то, что бачно у даденный момент. У им заусёды дейничае Бог, справу якого нам бывает тяжко убачить и зрозуметь одразу. Быть убогим духом значит признавать свою обмежованность, нестачу и цалком доверять Пану, каб ён заполнил нашу бедность своим богатцем, тому им належить володарство небесное. Быть евангельскими засмученными значит открыть двери своего сердца на Божие сутяшение. Мы усе ведаем, что пакуты могут закрывать нас у себе, перетворять у жорстких людей, вести до отмовления того, что отбывается, а могут так само открывать нас, робить нас здольными расчинять свое сердце и дозволить Богу наведать нас, как принести свое сутешение. Иисус скажет так само, «Счастливые лагодные обоины отримают успадшину землю». Лагодность – это якость, якая проявляется подчас сутыкнення. Это значит у ситуациях, коли мы можем уступить у конфликт, отказать агрессии на агрессию, або не реаговать. Усе конфликты, звычайно, отбываются за некую идею, речь, территорию, Але тыя, хто не ўдзельнічае ў гэтай зямной чалавечай барацьбе, атрымліваюць сваю ўзнагароду ад Бога, кажа Езус, бо яны больш прагнуць не зямной спадчыны, а той спадчыны, якую Пан падрыхтаваў для іх. Потым Езус кажа, шчаслівая, галодная і прагнучая справядлівасці. Гаворка не ідзе пра тых, хто змагаецца за справядлівасць, але ў першую чаргу пра тых, хто сам адчувае вялікую патрэбу ў справядлівасці, прагне быць справядлівым. Менавіта яны будуць насычаныя, бо тыя, хто не адчувае сябе справядлівым, прызнае гэта, атрымаюць насычэнне ад Бога. І гэта благаслаўленне звязана з наступным, якое кажа пра міласэрнасць. Хто не адчувае сябе справядлівым, міласэрным, прызнае гэта, прагне быць міласэрным з іншымі і такім чынам знаходзіць міласэрнасць Пана. Людзі, якія практыкуюць міласэрнасць, гэта часцей за ўсё тыя людзі, якія адчуваюць глыбокую патрэбу знайсці міласэрнасць, быць абмиласэрчанымі, як казаў папа Франтішак. Езус кажа таксама, што шчаслівымі будуць тыя, хто мае чыстае сэрца. Гэта людзі, якія сочаць за сваім сэрцам, якія імкнуцца быць праніклівымі, няспынна ставяць пад пытанне сваё сэрца, змагаюцца з уласным эгаізмам, задумваюцца над сваімі паводзінамі, і менавіта такім людзям аб'яўляецца Бог. Тое самае датычыць міратворцаў, людзей, якія не жадаюць весці войны, якія зразумелі, што не мае сэнсу помсціць, не мае сэнсу забіваць, супрацьстаяць, і менавіта яны будуць названыя сынамі Божымі, яны знойдуць бацькоўства Пана. І нарэшце Езус скажа пра тых, каго пераследуюць за тое, што яны з'яўляюцца хрысціянамі. Гэта людзі, якіх шмат таксама ў нашы дні. Тыя, каго пазбаўляюць зямнога валадарства, і якім належыць валадарства нябеснае, таму яны з'яўляюцца людзьмі, якія жывуць дзеля таго, што па-сапраўднаму вартае, таго, што вечнае. Чытаючы евангельскі тэкст пра благаслаўленні, мы можам прасіць у малітве аб дары мудрасці, аб здольнасці не змарнаваць тыя магчымасці, якія дае нам жыццё, і праз якія мы можам сапраўды стаць Божымі дзецьмі.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!